0: старше 12 лет. В Москве 6 утра, в Екатеринбурге 8, в Красноярске 10 часов, в Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
1: Сотрудничество японских производителей дронов с украинскими разработчиками военных беспилотников трактуется как участие в нападениях на гражданское население России. Об этом заявил замглавы российского МИДа Андрей Руденко в разговоре с ТАСС. Дипломат подчеркнул, что помощь Украине вовлекает Японию в конфликт, что усугубляет российско-японские отношения.
2: О Ближнем Востоке.
1: Армия Ирана нанесла 2 удара по американским базам в Кувейте, сообщает телеканал «Пресс-ТВ» со ссылкой на ее заявление. Силы Исламской Республики ударили по складу с боеприпасами сухопутных войск США, а также по радиолокационной системе зенитно-ракетного комплекса «Патриот» и радиолокационной системе воздушного наблюдения Штатов. Ранее Центральное командование вооруженных сил США заявило о начале очередной серии американских ударов по Ирану.
2: О школе.
1: Домашние задания в российских школах следует проверять в устной форме, чтобы ученики объясняли, как выполнили работу. Эта инициатива позволит снизить использование искусственного интеллекта в учебе, заявил РИА Новости замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. По его словам, нельзя допускать, чтобы ученик выполнил домашнее задание с помощью искусственного интеллекта, сдал, получил пятерку. Домашние задания нуждаются в устной проверке обязательно. То есть ты не просто принес письменную работу, а обязательно должен устно объяснить, как ты ее сделал, сказал Гриб.
2: О мошенниках.
1: Мошенники стали представляться сотрудниками деканатов и под видом оформления учебных документов выманивать у студентов коды из СМС. Это сообщил член Комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия» Антон Немкин. Мошенники сообщают студентам о необходимости поставить электронную подпись, ведомости посещаемости или по итогам завершившейся сессии, а затем просят назвать код из СМС-сообщения. На самом деле этот код используют для подтверждения входа или изменения данных в личном кабинете пользователя.
2: О спорте.
1: Сборная Англии впервые с 1966 года вошла в тройку сильнейших команд на чемпионате мира по футболу. 60 лет назад англичане выиграли домашний турнир. На соревновании в США, Канаде и Мексике английская команда в матче за третье место обыграла французов со счетом 6-4. Они также установили новый рекорд по количеству забитых мячей в матчах за третье место чемпионатов мира по футболу. В финале сыграют сборные Аргентины и Испании. Эта встреча пройдет 19 июля, начало в 22 часа по Москве. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: Олимпиада 80. Игры, изменившие СССР. Летом 1980 года состоялись 22-е летние Олимпийские игры в Москве. Часть первая.

0: Ну, Олимпиада и Олимпиада, скажут юные поклонники рэперов. Что в ней такого? Мало ли было Олимпиад? Мало ли было городов, церемоний открытий, рекордов, скандалов? Много. Но Олимпиада 80 для нашей страны значит так много, что не хватает воздуха, чтобы об этом рассказать. Представьте себе СССР 70-х годов. Одна партия, одна правда, один многолетний лидер. Вроде все можно, но чего-то прям нельзя. Нельзя сомневаться. Почти всем нельзя за границу. В магазинах вроде есть все, но вроде как и нет ничего. ГДРовские стенки и югославские туфли. Все вроде сыты, но все знают, что такое разговоры на кухне и сам издат. Над диссидентами вроде и посмеиваются, но ощущение, что что-то не так, есть у всех. Вернее, все так. Но когда кто-то громко говорит о преимуществе социалистического строя, сразу ясно – либо дурак, либо карьерист. И это все у народа, который недавно, всего-то 35 лет назад, пережил самую страшную войну. Эту войну все чувствуют на кончиках пальцев, как и гордость за хоккей, балет и космос, потому что все это вопреки и войне, и всему враждебному миру. Гордость, перемешанная с осознанием реальности. Уверенность, что у нас все равно лучше, чем у них. И сомнение, а лучше ли?
1: Вы помните, как мы жили ожиданием этого дня? Как мы оберегали этот огонь на его долгом пути? И казалось, что приближается он слишком медленно. Москва была готова принять Олимпиаду, и все-таки мы волновались. Ведь так хотелось, чтобы праздник удался.
0: Слухи, как главные и самые надежные СМИ. Война в Афганистане, от которой пока не страшно, так как вера в армию почти абсолютная. И вдруг Олимпиада.
2: Когда мы заехали в Олимпийскую деревню, то из нее только что ушли строители.
3: Протагент Андреевский, в 80-м военнослужащий, обеспечивал порядок на Олимпиаде.
2: И очень было много разных недоделок, недочетов, браков и просто халатности. Ну, допустим, если красили стекла, то помимо рам больше краски оказывалось на стеклах. Если клали плитку, то обязательно будет клеем измазана вся остальная плитка. Вот мы это все очищали, готовили, убирали. Готовились для встречи спортсменов. Ну и заполняли уже как бы необходимым инвентарем, бельем наши этажи. Собственно, основная задача на курсантов возлагалась – это обязанности горничной по одному человеку на этаж. На этаже проживало 20 человек гостей. В каждой комнате по 2 человека. Вот один курсант должен был убираться, заправлять кровати, менять белье, выносить мусор, ну и следить за безопасностью на этом этаже. Кроме этого, месяц нас готовили для обеспечения пожарной безопасности особенно, эвакуации людей из высотных зданий. Дело в том, что в то время в Москве недостаточно было средств для эвакуации с верхних этажей. В основном пожарные лестницы доставали только до 9 этажа. А все, что выше 9, эвакуация предусматривалась через крышу, а дальше уже на крыше с использованием вертолетов. Но, слава богу, за всю Олимпиаду ничего подобного не случилось. Выполняли задачи еще по лифтовому хозяйству, нас обучали. Обучали вообще по наблюдению за тем, чтобы не случилось терактов. Дело в том, что в 72-м году, во время Олимпийских игр, в Мюнхене были захвачены израильские спортсмены. Было очень много жертв, и наше правительство, организовав Олимпиаду, не могло допустить ничего подобного в Москве. И ничего не случилось.
0: Застегнутая на все пуговицы партийная верхушка уже сформировала, во всяком случае, внешне свой анекдотический образ стариков, вцепившихся во власть. Брежнев, который по количеству званий Героя СССР, уже нагнал Покрышкина и приближается к Жукову. Как они решились? С трудом. Вместе с Олимпиадой к нам ворвалась свобода. Люди, которым можно говорить, что вздумается, во всяком случае, о нас. Другие языки, вдруг разрешенные Пепси и Адидас. СССР сам на недолгое время стал за границей.
4: все было очень хорошо организовано. Никаких накладок не было, ну, даже опоздания автобуса и то не было.
3: Георгий Бофт, журналист, политолог. В 80-м сопровождал иностранных туристов.
4: Никто никуда не пропадал из туристов, никаких фортелей не выкидывал, провокаций тоже не устраивал. Ну, у меня, во всяком случае, не пропагандировал гомосексуализм. Мне кажется, тогда вообще в мире не знали, что есть гомосексуализм, и не то, что его пропагандировали. И никаких эксцессов я не помню.
0: И неожиданно правы оказались кремлевские пропагандисты, которые говорили, что бойкот, объявленный США и их союзниками, никак не отразится на наших играх.
4: Публика радостно приветствовала всякого индивидуального спортсмена, который этот бойкот нарушал и приезжал. И, конечно, нам было обидно, что нас бойкотируют из-за какой-то там войны в Афганистане. В общем, люди воспринимали это как несправедливость по отношению к нашей Олимпиаде, потому что мы достаточно подготовились. Вот сейчас бы, например, достаточно было бы публики, которая сказала, что «а вот так и надо, и давай еще больше санкций». Но тогда я таких настроений совершенно не встречал. Была не столько злость какая-то, вот эти подлые американцы, а именно вот вокруг себя я видел такая какая-то досада, жаль, что не приедут. Но и не было и злорадства, что зато мы выиграем все медали. Действительно, было людям жаль, что к нам не приехал весь мир, а западный мир, в общем, бойкотировал. И когда кто-то приезжал, вот отдельные какие-то спортсмены, там их действительно встречали тепло.

0: Ощущение врагов.
1: Все прошло как в сказке. Советским людям нравилось думать, что вместе с нами рыдал и весь мир, когда видел улетающего Мишку. Но сейчас понятно, это не важно. Важно, что мы рыдали почти всей страной. После Олимпиады мир уже не был прежним, и СССР начал путь к исчезновению. Но начал с пика своего могущества, с Олимпиады 80 в Москве. Олимпийский Мишка, нарисованный замечательным Виктором Чижиковым, и был человеческим лицом СССР. Такими мы хотели себя видеть, ощущать. Нет идеальных стран и народов, и мрака у нас было предостаточно. Но вся романтика времени, нескольких послевоенных поколений, все светлое, что было, поднялось в небо над Лужниками во время церемонии закрытия 22-х Олимпийских игр. И выше этой точки Советскому Союзу уже было не подняться. Московская Олимпиада продолжалась 16 дней, с 19 июля по 3 августа. И каждый из них был наполнен самыми разными событиями, победами, поражениями и даже, казалось бы, не относящимися напрямую к Олимпийским играм трагедиями, такой как, например, смерть Владимира Высоцкого. На стадионе «Лужники» в ходе торжественной церемонии зажжен олимпийский огонь Олимпийских игр 80. В советском правительстве долго думали, кто станет тем самым спортсменом, который будет удостоен этой чести. Поначалу сошлись на кандидатуре Виктора Санеева, знаменитого легкоатлета и до сих пор единственного трехкратного олимпийского чемпиона в тройном прыжке. Но кто-то из начальства вдруг осознал, что Санеев из Абхазии, и это обстоятельство было признано политически неверным. Срочно понадобилось найти кого-то из России. И тут вспомнили о легендарном баскетболисте Сергее Белове. В графе «Место рождения» у него стояла политически верная Томская область. Ступеньки, по которым Белов должен был подниматься к олимпийскому факелу, оказались дьявольски скользкими, и за ночь пришлось набивать на них специальные ребра. Несмотря на то, что СССР заключил контракт на экипировку эстафеты огня с японской фирмой «Мизуна», Санеев и Белов бежали в кроссовках «Адидас». И это видел весь мир. Скандал получился грандиозным. Особенно на фоне популярных поговорок типа «Сегодня носишь Адидас, а завтра родину продашь».

0: Продолжение через несколько минут.
1: Олимпиада 80. Игры, изменившие СССР.
0: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Марат Баширов о глобальном переделе в геополитике.
3: Все то, что сейчас происходит, это война на истощение. То есть Европа истощает нас, мы истощаем Украину, Соединенные Штаты пытаются истощить Китай и Европу. Вот эти процессы, они предваряют на самом деле реальный серьезный разговор о мире, о мироустройстве. Вот когда игроки должны сесть и сказать, а у меня вот такие карты, и тогда станет понятно, где этот баланс можно достичь. Но в первую очередь, конечно, между Соединенными Штатами и Китаем, между Соединенными Штатами и Европой. Ну и мы как та гиря, которая всем абсолютно необходима для того, чтобы перевесить чашу весов в свою сторону по определенным вопросам.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Хотя календарное лето начинается 1 июня и длится 3 месяца, астрономическое лето в Северном полушарии длится с 20 июня по 22 сентября, а в Южном полушарии – с 21 декабря по 20 марта. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
1: Олимпиада 80. Игры, изменившие СССР. Летом 1980 года состоялись 22-е летние Олимпийские игры в Москве.
0: Часть вторая.

0: Первое советское золото было выиграно в первом же соревновании. Его принес стрелок Алексей Милентьев. В стрельбе из пистолета он установил новый мировой и олимпийский рекорд – 581 очко. Рекорд продержался целых 35 лет. С этой медали начался золотой медалепад сборной СССР. Что ни день, то золото. И к концу Олимпиады у советских спортсменов было 80 золотых, 69 серебряных и 46 бронзовых наград. У ближайшего преследователя, сборной ГДР, всего 47 медалей высшей пробы. Медали Олимпиады 80 были изготовлены на Московском монетном дворе. Они получились очень лаконичными. На одной стороне богиня победы Ника, на другой – эмблема Олимпийских игр 80 и олимпийский факел. Но в золотых наградах было всего 6 граммов золота. Они тонким слоем покрывали серебро 925-й пробы. Вход на соревнования Олимпиады 80 не был дешевым. Те же 2 рубля – это приличные деньги для того времени. Но из-за бойкота некоторые страны сдавали свои квоты на билеты десятками тысяч. В свою очередь, в СССР их выкупали организации и продавали своим работникам со скидками до 70%. Так что жители Москвы, которых не вывезли из города на время Олимпийских игр, при желании вполне могли попасть на сами соревнования. Олимпиада 80 – звездный час Владимира Сальникова. Он выиграл 3 золота, и первый из них на 1500 метров вольным стилем с мировым рекордом. Сальников первым выплыл из 15 минут, но сам на дистанции до конца не верил, что ему покорится такой результат. А следом было золото на 400 метров и победа в эстафете – 4 на 200. Владимир Сальников до сих пор жалеет, что в Москву из-за бойкота не смог приехать его принципиальный соперник, американец Брайан Гудел. Но сомнений, что из их дуэли победителем все равно вышел бы Сальников, у экспертов того времени не было. Советский гимнаст Александр Детятин стал настоящим героем. На Олимпиаде в Москве он выиграл 3 золотые медали, 4 серебряные и 1 бронзовую, то есть поднимался на пьедестал почета во всех дисциплинах. Никогда еще гимнасты не выигрывали 8 наград за одни игры. Благодаря этому результату Детятин вошел в книгу рекордов Гиннесса. В самый разгар состязаний не стало Владимира Высоцкого. О смерти поэта, барда и актера написала только одна газета, короткой строкой. Но о том, что Владимир Высоцкий скончался, каким-то образом узнала вся обезлюдевшая Москва.
1: И когда рядом рухнет израненный друг, и над первой потерей ты взвоешь скорбя, и когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя, ты поймешь, что узнал, отличил, отыскал.

0: и гробы.
1: Похороны состоялись 28 июля. Несмотря на то, что улицы города были перекрыты, а станции метро не работали на выход, в окрестностях театра на Таганке собрались толпы народа. Тех, кто пришел попрощаться с актером, по некоторым данным, было порядка 100 тысяч человек. Порядок во время панихиды обеспечивали 700 милиционеров. Были они одеты в парадную белую форму. Именно такую предписывалось носить служащим МВД во время Олимпийских игр. Еще одна, но уже спортивная трагедия. Сборная СССР по баскетболу уступила Югославии и лишилась шансов на золото. В Москву из-за бойкота не приехала сборная США. А это значит, что у многих других команд появился реальный шанс на чемпионский титул. И прежде всего о золоте мечтала сборная СССР. Ведь именно в 1972 году ей единственной удалось сделать невозможное и выиграть олимпийский турнир у американцев. Но сначала в группе сборная СССР уступила 2 очка, выступавшей под олимпийским флагом Италии, а потом не смогла спасти ситуацию и добыть в нужный момент победу над Югославией 91-101. В итоге в финале играли итальянцы с югославами, а матч за бронзу стал для наших почти ненужным утешением. Главный тренер сборной СССР Александр Гомельский виновным за поражение от Италии назначил себя. У него был инфаркт. Затем последовало долгое лечение. Но из сборной Гомельского не убрали, а в 1988 году он все-таки выиграл с ней Олимпийские игры.
2: А теперь уже на футбольном поле штанга несколько раз спасает ворота наших соперников.
1: Далее последовало и другое, очень обидное поражение. Сборная СССР по футболу уступила соперникам из ГДР. Некоторые считают это самым обидным фиаско Олимпиады. Чтобы выиграть турнир, под знамена сборной были призваны многие звезды советского футбола. Ринат Досаев, Олег Романцев, Александр Чевадзе, Владимир Бессонов, Юрий Гаврилов, Сергей Андреев, Валерий Газаев, Федор Черенков. А тренировал их Константин Бесков. Но в полуфинале сборная СССР размозжила свою голову о бетон обороны команды ГДР. Пропустив в начале матча, наши так и не смогли отыграться. А победа в матче за 3-е место, как и в баскетболе, стала слабым утешением. Поэтому игроки той сборной и не любят вспоминать об Олимпиаде 80.
3: Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра? Того, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера.
1: Первые Олимпийские игры в стране победившего социализма сопровождал и первый в олимпийской истории массовый бойкот спортивного форума, расколовший мир. В конце декабря 1979-го спецподразделения советской армии вошли в Афганистан и накануне Нового года взяли штурмом дворец действующего лидера страны Амина, уничтожив и его, и охрану дворца. Ввод советских войск в сложную азиатскую страну сразу осудили США и все страны НАТО. Вашингтон, а вслед за ним Лондон и Оттава, Бонн и Токио заявили, что Москву надо наказать. 3 января 1980-го в нас бросил первый булыжник генсек Национального олимпийского комитета США Дональд Миллер. Олимпийские игры – не игрушка в противостоянии Запада и Востока. На следующий день президент Соединенных Штатов Джимми Картер пробурчал, что свободные спортсмены свободных стран не должны ехать в СССР. До начала Олимпиады 80 оставалось полгода. Планета расслоилась на 2 почти равные части. В национальных олимпийских комитетах 65 стран зазвучали голоса, что их атлеты не блеснут силой, скоростью и меткостью на соревнованиях в стране-агрессоре. Но, несмотря на то, что Генассамблея ООН большинством голосов осудила ввод советских войск в Афганистан, на экстренной сессии МОК не проголосовали за то, чтобы лишить Москву права проведения летних игр. Президент Международного олимпийского комитета лорд Майкл Килланин говорил о главных принципах олимпизма и о том, что нельзя мешать спорт и политику, за что уроженцы Лондона назвали «красным лордом». Тем временем, несмотря на постоянные грозные заявления о неучастии в стартах в «Империи зла», лишь 12 апреля 1980-го в штаб-квартире Национального олимпийского комитета США в Колорадо-Спрингс было официально заявлено: звездно-полосатая команда в Москву в июле не летит.
0: Я думаю, что это была специфическая политика Картера.
4: Георгий Бофт, журналист, политолог. В 80-м сопровождал иностранных туристов.
0: Картер был таким проповедником от политики. Он был идеалистом, но таким американским идеалистом. И действительно, вот таким либеральным проповедником он, наверное, первым из американских президентов и демократов. Он поставил борьбу за права человека и за всякую эту гуманитарщину во главу американской политики. В свое время Советскому Союзу простили же ввод войск в Чехословакию в 1968 году, а вот ввод войск в Афганистан не простили. Видимо, тогда почувствовали, что Советский Союз там может сломать себе шею, и решили там ему устроить показательную порку потом. В общем, это получилось так обоюдоостро, потому что аукнулось потом 11 сентября для самой Америки.
1: Ближайшие союзники, британцы, казалось, взяли под козырек. И сама премьер, железная Маргарет Тэтчер и ее кабинет откровенно давили на своих олимпийцев. Но британская олимпийская ассоциация во главе с Деннисом Фоллоузом решили отправиться в союз. Правда, шли в Лужниках с табличкой «Британская ОА» и под белым флагом «МОК» с пятью кольцами. Как и французы, австралийцы, голландцы, всего 14 команд. Италия бойкотировала игры 80, запретив своим спортсменам-военнослужащим лететь в Москву. Но дзюдоист Эцио Гамба дезертировал из воинской части и стал олимпийским чемпионом.

0: груди.
1: Продолжение через несколько минут. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Леонид Крутаков о разрушительной международной политике Америки.
3: Каждый раз, когда американцы устраивали переформатирование мировых отношений экономических, ну, первый кризис 73-го года, это война Судного дня, а Фолклендская война была в момент, когда они 79-80-го года устраивали кризис и когда обчищали весь третий мир. То есть Мексику довели до дефолта, Аргентину, когда они отказались от своего внутреннего денежной единицы и перешли на прямое функционирование доллара. То есть война показала всему миру третьему, что с ними может быть, если они не будут играть в ту игру, которая им навязана в экономике и финансах. Поэтому война очень серьезная. Обострение внутренних противоречий, системных внутри модели отношений, связанности земли, трудовых ресурсов и средств производства настолько колоссально, что мы это видим даже вот по футболу. Поэтому мир находится на стадии таких тектонических переломов и сдвигов.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Вся правда о Лете» на радио «Комсомольская правда». Летом по пению сверчков можно определить температуру воздуха. Чтобы узнать температуру в градусах Цельсия, нужно подсчитать количество стрекотов за 8 секунд и добавить к ним 5. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
1: О важном.
4: Положительное воздействие Пекина на Брюссель по урегулированию на Украине принесет пользу простым европейцам и поможет достичь устойчивого мира. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИДа Андрей Руденко. Он заметил, что в части вопроса о возможном оказании Китаем давления на Европу по украинскому сюжету лучше просить Пекин дать оценку своим планам и располагаемому инструментарию. Разумеется, если Пекину удастся положительно воздействовать на умы брюссельских бюрократов и лидеров отдельных европейских стран, которые ищут в русофобии эскалации конфликта на Украине с способ переключить внимание населения с внутренних проблем и разогнать свои экономики за счет роста военных расходов, это будет способствовать достижению устойчивого мира и отвечать интересам простых европейцев, отметил Руденко.
1: О Ближнем Востоке.
4: На острове Кешм в Иране прогремели взрывы. Об этом сообщило агентство ИРНА, ссылаясь на местных жителей. Ранее сообщалось, что взрывы прозвучали в иранском городе Бендер-Аббас. Американские военные приступили к нанесению 8-й серии ударов по Ирану.
1: О болезнях.
4: Число скончавшихся от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго приблизилось к 900, сообщило Министерство связи и СМИ страны. В общей сложности власти подтвердили 2267 случаев заболевания лихорадкой Эбола в 5 провинциях страны. Показатель летальности вируса оценивается властями на уровне 39%. Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий. Благотворительная организация приготовила 8-метровый торт для детей, проживающих во временных убежищах после разрушительных землетрясений на севере Венесуэлы. Он украшен цветами национального флага в длину около 8 метров, в ширину – метр. Волонтеры рассчитывают раздать около 3000 порций детям. Два землетрясения произошли на севере Венесуэлы 24 июня. Погибли более 5000 человек. Пострадали 16740.
1: О достижениях.
4: Российские школьники завоевали 4 золотые медали на Международной химической олимпиаде в Ташкенте. При этом один из участников сборной стал абсолютным победителем соревнований. Об этом сообщили в Минпросвещение. С успехом команду поздравили вице-премьер Дмитрий Чернышенко и профильный министр Сергей Кравцов, который отметил, что высшие награды отечественные химики берут третий год подряд. И о погоде в эти минуты в российской столице 17 градусов со знаком «плюс». Днем будет плюс 26-27 без осадков. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 20 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 22-24, пройдут дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
1: Олимпиада 80. Игры, изменившие СССР. Летом 1980 года состоялись 22-е летние Олимпийские игры в Москве.
0: Я, ты, он, она, вместе целая

0: Часть третья. Из западноевропейских стран под национальными флагами прошли атлеты лишь 7 государств. Зато 24 африканские державы, манкировавшие предыдущими играми, радостно окунулись в атмосферу олимпийского праздника по-русски.
1: Разные были делегации, разные были люди.
2: Протоагент Андреевский, в 80-м военнослужащий, обеспечивал порядок на Олимпиаде.
1: Одни приехали сражаться, другие приехали просто побыть. Такие делегации, как Советского Союза, ГДР, Кубы. Там были настоящие спортсмены. Я вот одного запомнил. Такой был боксер в тяжелом весе Стивенсон. Он в Москве стал 4-кратным олимпийским чемпионом. Легенда мирового бокса. А многие приезжали просто отбыть номер. Африканские страны. Первыми приехали, последними уехали. Я помню Сейшельские острова. Приехали недели за две до начала Олимпиады и уехали недели через две после окончания Олимпиады, одними из последних. В Москве им понравилось, жили, не тужили, можно сказать. Ну а поляки завоевали одну или две медали олимпийские, то не золотые. Половина делегации польской – это были менеджеры, тренеры, массажисты, врачи, спортивные чиновники. Все привезли по чемодану джинсов, маек, кроссовок. И предлагали все время что-то у них купить. Но мы были политически подкованы, нам было запрещено. Поэтому ничего мы у них не покупали. Да, собственно, и денег не было для того, чтобы покупать. Ну, где-то они потом в город выходили, продавали, что-то там зарабатывали. У нас это как бы уже не касалось. Но когда заходишь в комнату польского какого-нибудь тренера, по всем шкафам, по всем дверям, на всех стульях, везде лежат, висят джинсы на продажу. Ну, поляки вообще очень показали себя не с хорошей стороны. Очень так пренебрежительно относились к инвентарю. Можно было в кровати у польских спортсменов или вот менеджеров найти шкурки от банана, сгнившие фрукты, бросить туда и не обращая внимания.
0: Удивительно, но тогда к бойкоту со стороны стран империализма присоединилась и Китайская Народная Республика. Отношения у СССР и КНР в те годы переживали не лучшие времена. Обструкция, устроенная своему главному стратегическому противнику американцами, привела к тому, что в Советский Союз прилетели спортсмены лишь из 80 стран. И та акция спровоцировала ответный удар. СССР и ряд его союзников не отправили команды на следующие игры 84 в американском Лос-Анджелесе.
1: Ложка дегтя, что не все приехали, не все освещали эту Олимпиаду. Через 4 года мы не поехали тоже на Олимпиаду в Америку, как бы отомстив. Но для спортсменов, кто участвовал, не было разницы, не было политики. И рекорды ставили, и медали завоевывали, потому что у спортсмена жизнь коротка. И фаза 4 года для некоторых, эти Олимпийские игры были уже последними, поэтому все выступали именно в спортивном плане очень и очень добросовестно.
0: Здесь стоит упомянуть про самую забавную и трогательную историю, связанную с бойкотом Олимпиады. Австрия оказалась в числе тех стран, что решили участвовать в московских играх. Но вот Австрийская федерация конного спорта проявила своеволие и сама по себе объявила бойкот. Она отказалась отправлять в Москву одну из главных претенденток на золотые медали в соревнованиях по выездке Элизабет Тойрер. Положение оказалось угрожающим. Но на помощь своей подруге пришел чемпион мира Формулы-1 Ники Лауда. Его маленький двухмоторный самолет Стойрер и ее лошадью на борту прорвался через все запреты и совершил посадку в Шереметьево-2. Старался как никогда. Вел машину, избегая малейших воздушных ям. Лошадь всю дорогу заглядывала ко мне в пилотскую кабину и радостно ржала, рассказывал Ники Лауда. И все оказалось не зря. Элизабет Тойрер и ее радостная лошадь по кличке Моншери выиграли золото Олимпиады 80.
3: Элизабет Тойрер из Австрии на своем сером Моншери гармонией и пластикой движения покорила всех. Ну, во всяком случае, подавляющее большинство. Мне пришлось преодолеть много препятствий, чтобы приехать в Москву. Но я здесь и счастлива, сказала она, став чемпионкой.
0: 1980 год был богат на события. И хотя новости спорта почти никогда не имеют политической подоплеки, именно в этом году спорт и политика смешались настолько, что даже самым маститым политологам пришлось срочно изучать спортивную терминологию. Все началось с того, что первые в 1980 году выпуски американских газет вышли с сообщением о том, что тогдашний президент США Джимми Картер намерен оборвать все связи с Советским Союзом и бойкотировать летние Олимпийские игры в Москве.
4: Шеф мой, налим гордо, солнечной стремись награде.

ЦРУ, в том числе и через открытые источники, предупреждала Картера. Спортивный бойкот может повлечь неприятные последствия. Но 22 января 1980 года американские СМИ публикуют ультиматум президента. Соединенные Штаты бойкотируют Московскую Олимпиаду, если советские войска не будут выведены из Афганистана в течение одного месяца. Ультиматум Картера не имеет никаких последствий. 21 марта Белый дом официально передает в прессу заявление о том, что американские спортсмены не поедут в Москву. В нарушении Олимпийской хартии, требующей от стран, подписавших ее, противостоять любому давлению, политического, религиозного или экономического характера, стали предпринимать попытки перенести место проведения летних игр в другую страну. Международный олимпийский комитет не поддался на уговоры. Спортсмены и журналисты через газеты благодарят за это МОК. Картер даже уговорил боксера Мухаммеда Али отправиться в Африку, дабы уговорить лидеров Танзании, Сенегала и Нигерии отказаться от отправки их национальных спортивных команд в Москву. Турне чернокожего боксера не задалось. Танзанийский президент Джулиус Ньерере отказался принимать спортсмена. Африканские СМИ писали, Ньерере оскорблен тем, что США отправили к нему для переговоров какую-то политическую пешку. Американские газеты тиражировали интервью с американской спортсменкой Анитой Ди Франс, которая, несмотря на бойкот, решила приехать в Москву. «Мы – честные граждане Соединенных Штатов Америки, но мы – команда, о которой никогда не упоминают сейчас. Нас не существует». За несколько дней до того, как Олимпиада 80 триумфально закончилась, когда изображение ставшего в одночасье знаменитым олимпийского мишки было опубликовано на страницах газет и журналов чуть ли не всех стран мира, американские СМИ поставили позорную точку в истории с бойкотом. Джимми Картер решил компенсировать американским спортсменам их неучастие. Для этого он принял решение наградить 461 участника американской сборной золотыми медалями Конгресса. Поскольку награждать пришлось колоссальное количество людей, в Конгрессе решили сэкономить и поручили монетному двору США отлить не стандартные золотые, а латунные медали, которые решено было все-таки позолотить. Вместо утешения спортсмены получили оскорбление. Кстати, сразу после русской олимпиады на чемпионате США по плаванию придумали отличное шоу. К табло, где отражались результаты на 8 дорожках бассейна, добавили еще 3 строчки – время, которое показывали призеры игр в Москве. Одним из тех, кто в Америке проплыл быстрее свою дистанцию в 200 метров баттерфляем, был Крейг Бердсли. Более того, он установил мировой рекорд. Тогда ему было всего 20 лет. Годы спустя он так и не смог выиграть ни одного крутого соревнования. То есть Олимпиада 80 была его единственным шансом на большой успех. Я не был против бойкота. Я думал, что мы делаем что-то хорошее. Но с годами я понял, что это всего лишь очередное политическое веяние. И к спорту оно не имело никакого отношения, признался через 30 лет Бердсли.

0: Продолжение через несколько минут.
1: Олимпиада 80. Игры, изменившие СССР.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Сказано на радио.
2: Великие луки, приготовьтесь к невероятному зрелищу. С 1 по 9 августа на парковке ТЦ «Апельсин» цирк «Гранд Арена» представляет большое международное шоу. В программе мотокаскадеры из Бразилии, колесо страха, танцующий медведь, морские котики, обезьяны-акробаты, воздушные гимнасты и невероятный железный человек. Спешите увидеть!
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 06 74 и 8 963 719 59 94.
4: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Первые футбольные судьи свистками не пользовались. Они кричали, махали платками и флажками, звонили в колокольчики. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
1: Олимпиада 80. Игры, изменившие СССР. Летом 1980 года состоялись 22-е летние Олимпийские игры в Москве.
5: Часть 4.

0: эти игры запомнились москвичам небывалым изобилием в продуктовых магазинах. Спустя десятилетия те игры четко ассоциируются с пепси-колой, фантой, баночным пивом и финским сервелатом. Но сколько стоили эти продукты и могли ли себе их позволить советские люди? Считается, что средняя зарплата в СССР в то время составляла около 130 рублей, а по средним оценкам 1 рубль того времени равен 220 нынешним рублям. Например, бутылочки 0,33 с Пепси появились в СССР за несколько лет до Олимпиады 80.
1: Появляются незнакомые до этого предметы, связанные в основном с экспортом из Финляндии.
2: Олег Шишкин, писатель, телеведущий.
1: Это прежде всего всевозможные копченые колбаски, запаянные в целлофан. Ко всему прочему, конечно же, лидером этой Олимпиады является напиток Фанта и всевозможные соки, опять же, финские в основном. Если сравнивать с советскими напитками, особенно с газированными, кстати, которые действительно были вкусные, они уступали прежде всего экзотикой, конечно. Мы могли сказать, что вот мы все-таки что-то подобное все равно же будем покупать в магазинах. А вот с Фантой неизвестно, она могла вот исчезнуть сразу. Были эти замечательные пластиковые стаканчики, которых раньше не было. На них, конечно же, была вот эта самая марка этой Фанты распечатана. И нам казалось, ну вот этот вот мир Запада, который такой таинственный. Иногда нам его показывали в программе «Международная панорама», в каком-то в угрожающем контексте еще о нем сообщалось. И вдруг вот этого ничего нет. Есть мир, в котором есть, в общем, приятные вещи. И хотелось понять, в чем же философия всего этого мира.
3: Впервые мы увидели различные упаковки, джемы, масло, сливочные упаковки, соки. Но это все была финская расфасовка, чего у нас в Советском Союзе в магазинах никогда до этого не было.
2: Протагент Андреевский, в 80-м военнослужащий, обеспечивал порядок на Олимпиаде.
3: Впервые появилась Фанта. Кстати, я как раз заведовал обеспечением Фанты подъезда. И как только она заканчивалась, по звонку приходила машина и заполняли все холодильники. Ну, надо сказать, что спортсмены Фанту не пили. Фанту выпили в основном обслуживающий персонал. С тех пор вот я 40 лет больше Фанту не пью. Кроме Фанты еще была настоящая вода Боржоми в стеклянном бутылке. Ну, Боржоми спортсмены могли себе позволить.
0: Производство жвачки наладили сначала в Ереване и Ростове-на-Дону, а потом в Эстонии. К 80-му году линию открыли и на фабрике «Ротфронт». Там выпускали апельсиновую, мятную, кофейную и клубничную резинку. Вкус у них пропадал намного быстрее, чем иностранных жвачек. Но все равно после ирисок «Золотой ключик» они казались чем-то фантастическим. Нельзя не вспомнить и про сигареты «Мальборо». Производились в Кишиневе. Предмет шика того времени. В Олимпиаду пачка таких сигарет стоила 1 рубль. Потом быстро подорожала до 1,5 рублей. И это было дорого. Часто в пачку из-под Мальборо клали сигареты попроще. Под мелодию «На трибунах становится тише» самый лучший талисман Олимпиад со слезинкой на глазах улетает на воздушных шарах со стадиона. Разве была в истории игр более трогательная церемония прощания?
4: ФИКА сказали, что медведи не летают, как вообще может улететь это все хозяйство. Ну, короче говоря, приехал на Мосфильм, я сделал буквально 2 дубля и уехал, и забыл про это. И прошел месяц там, или сколько там, или 2 уже. Приехал на закрытие, вдруг смотрю, Мишку там выносит, Мишку. Музыка такая спокойная какая-то началась, такая нежная, и зазвучал мой голос. Я, честно говоря, сначала даже не узнал, потому что он еще был записан как бы дуэтом. Это Виктор Баб, звукорежиссер, он сделал микс такой. Я, Циферова и ансамбль «Самоцветы». Но мы не видели друг друга на записи, поэтому как он сделал, как он свел, так это и пошло в эфир. А так, в принципе, просто фонограмма, и он улетел.
0: Про того самого улетевшего в сказочный лес олимпийского Мишку слагались разные легенды. И то, что внутри него сидел пилот, и то, что потерявшего управление медведя сбивали средствами ПВО, и что потом останки талисмана в подвалах Олимпийского комитета съели крысы – все это неправда. Олимпийских мишек было 2. Тот самый, участник церемонии, и его дублер. Дублер потом выставлялся на ВДНХ. Улетевший на шариках талисман приземлился в 2 километрах от Лужников на Воробьевых горах. улетавшего со стадиона медведя не поднять было на воздушных шарах. Так что талисман пришлось накачивать гелием. Но проблема была в том, что надутый мишка не проходил в тоннель стадиона. Так что его по приезду в Лужники пришлось сначала сдуть, протащить на арену, а там надувать заново. После Олимпиады мир действительно уже не был прежним. И СССР начал путь к исчезновению. Но начал с пика своего могущества. С Олимпиады 80 в Москве.
5: Мы помним каждый из таких моментов и потому говорим «Олимпиада, ты прекрасна».

0: «Здоровый разговор».
1: Всем привет, это «Здоровый разговор», у микрофона Мария Баченина. Как вы думаете, сколько стоит фраза «закройте дверь с той стороны, мы принимаем по записи»? Правильно, нисколько, потому что медицина же у нас бесплатная или нет? На самом деле, дорогие мои пациенты и просто сочувствующие, у нас с вами есть стройная система, называется ОМС. Расшифровывать не буду, вы и так знаете, но суть простая. Она покрывает скорую, терапевтов, больницы и прививки. Эти волшебные деньги берутся не из воздуха. Есть такой фонд – ФОМС. В него попадают страховые взносы. За вас платит работодатель. За ИП платит сам ИП. За безработного – правительство из нашего с вами налогового кармана. И вот тут начинается главный трюк. Допустим, вы получаете зарплату 80 тысяч до вычета налогов. Ваш работодатель берет эти 80 тысяч и добавляет сверху еще 4080 рублей каждый месяц и отправляет их прямиком в ОМС. Да-да, не отнимает от ваших, а кладет свои. 4080 рублей в месяц – это почти 49 тысяч в год. За эти деньги можно купить фирменную хорошую куртку или целых 14 посещений того самого терапевта. Почему же кажется, что это бесплатно? А потому что вы эту сумму ни разу в жизни не видели. В расчетном листке про нее ни слова. Она не приходит к вам в виде минуса на карте. Она возникает как призрак сверх вашей зарплаты. Но давайте будем честны. Компания, когда решала, брать вас или не брать, эти деньги посчитала. Это вы их заработали. Просто забрали у вас чуть более хитрым способом. А когда вы потом идете в поликлинику, вам кажется, о, все бесплатно. Но нет, ребята, халявы не бывает. Вы уже заплатили авансом. И тут возникает закономерность. Вопрос. Если я уже заплатил 49 тысяч в год, то почему я, как лось, бегу в платную клинику? Сейчас разберем 7 причин, за которые не стыдно. Первое. Брекеты, зубные протезы, эстетическая хирургия, в конце концов, только платно. Второе. Фильтр. Да, терапевт нужен. Но когда у вас болит что-то конкретное, а вас посылают через терапевта потом к неврологу, потом к лору, это напоминает квест. Третье. Безлимит на ожидание. В государственной поликлинике попасть к узкому специалисту за 2 недели – это удача. Четвертое. Специалиста нет. Он уволился. Нового пока не нашли, а у вас опять болит. Пятое. Человеческое отношение. Регистратура – это отдельный вид спорта. Шестое. Врач, который вас слышит. Иногда лучше заплатить и услышать, что вас беспокоит, чем раздевайтесь быстро. Ну и седьмое. Атмосфера очереди. Вот поэтому мы и платим дважды. Один раз через ФОМС, второй раз деньгами из кармана. Помните, когда в следующий раз войдете в поликлинику, вы идете не на бесплатную акцию «Спаси больного». Вы идете по предоплаченной услуге.
0: Здоровый разговор.
2: Реклама. Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Американист Александра Войталовская об использовании русофобии во внутренней политике США.
5: Антироссийская тематика в Конгрессе США является одной из немногих склеивающих так называемых тематик, при том, что обе партии находятся в жесткой поляризации. То есть ни демократы, ни республиканцы не могут ни по одному внутриполитическому вопросу нормально договориться и какой-то законопроект провести. И в Америке очень часто существует такая практика, когда увязывают одну тему с другой в законопроекте. Вот, например, вам нужно там налоги ослабить, а вы эту тему увязываете вместе с санкциями против России. И чтобы проголосовало большее количество сенаторов, если они хотят получить свои, там, условно говоря, налоги, вот они проголосуют за санкции и в обратную сторону. И так бывает, что увязано прям несколько пакетов совершенно разных тем. Поэтому санкции как клей, антироссийские меры как клей для решения каких-то внутриполитических вопросов, он никогда не исчезнет.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда».

0: и тебе рекомендую.
1: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
1: О политике.
2: Москва и Пекин в доверительном ключе на разных уровнях обсуждают все аспекты урегулирования российско-украинского конфликта. Об этом сообщил замглавы российского МИДа Андрей Руденко. По его словам, Москва признательна Пекину за сбалансированную позицию по украинскому кризису. И также он добавил, что она основана на глубоком понимании геополитической природы и первопричин конфликта.
1: Об атаках.
2: Силы ПВО отражают атаку беспилотников в окрестностях Ставрополя. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. В промзоне хутора Вязники Шпаковского округа начались два пожара. Как уточняет губернатор, погибших и пострадавших нет. В районе возгорания введен режим ЧС местного уровня. На месте работают пожарные и экстренные службы.
1: Об Украине.
2: Расходы Украины на военные нужды в 2026 году уже составляют рекордные 98 миллиардов долларов. Об этом говорят подсчеты агентства ТАСС на основе данных Министерства финансов страны. Эти расходы более чем в два раза превышают бюджет Украины – 47,5 миллиардов долларов – и составляют почти половину ВВП страны – порядка 214 миллиардов долларов в 2025 году.
1: О конфликтах.
2: США восьмую ночь подряд наносят удары по Ирану. Центральное командование вооруженных сил заявляет о начале новой серии атак. Взрывы прозвучали в южных регионах страны. Удары призваны еще больше ослабить способности Герана, угрожать торговому судоходству в Ормузском проливе, а также незамедлительно наказать корпус стражи Исламской революции, который прошлой ночью атаковал американских военнослужащих в Иордании. Так говорится в сообщении американского командования в соцсети. Иранские СМИ сообщают, что взрывы звучат в городах Бендер-Аббас, Сирика, Хаджи-Абад, а также на острове Кешм.
1: О пенсиях.
2: Соцфонд 1 августа проведет ежегодный перерасчет страховой пенсии по старости работающим пенсионерам с учетом взносов за 2025 год. Об этом рассказал член комиссии общественной палаты Евгений Машаров. Он подчеркнул, что обращаться в соцфонд не потребуется, перерасчет проводится автоматически. В завершении выпуска о валюте. Официальный курс доллара на выходные и понедельник 78.40, евро 89.90, юань 11.56. Вероника Борисенкова, служба информации.
3: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
4: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
5: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов, Александр Коц. Сегодня, Саша, приветствуем.
6: Да, приветствую.
5: Мы с тобой постоянно говорим о ситуации на передовой, о линии соприкосновения, о наших ребятах в окопах. Но вот тот случай, когда, наверное, стоит уделить больше и серьезно больше внимания тем, кто тоже на передовой, но не в Донбассе, не в Новороссии, а вот прямо здесь. Здесь это в любой точке нашей страны. Это те, кто, про кого мы не слышим, ни про какие контракты, выплаты. Им не шьют бабушки, не вяжут носочки и не отсылают пирожки. Но эти люди круглосуточно, и, мне кажется, в ущерб тоже своим близким, заняты тем, что борются с угрозами киевского режима, с атаками, с терроризмом здесь. Сотрудники Федеральной службы безопасности. И вот не проходит и дня, как не приходит новая сводка. Предотвратили здесь, предотвратили там, скрутили. Да, вот работает контора, говорят, в таких случаях, но за этим действительно стоит кропотливый труд, о котором раньше снимали фильмы, а сегодня, ну вот у нас есть возможность читать об этом оперативно, в том числе вот и ты рассказываешь, да, из первых рук об очередной громкой истории, с которой завязано какое-то громадное количество людей, шоу-бизнеса, да?
0: Ну, мне кажется, мы уже просто привыкли, да, к этим постоянным сводкам, то там какого-то биодрона возьмут, то там кого-то задержат за то, что пытался там что-то поджечь, что-то подорвать. Но вот то, что произошло на минувшей неделе, это, конечно, выбивается из общего ряда этих сводок, да, общего ряда этих пресс-релизов с Лубянки, потому что, ну, по сути, на минувшей неделе была сорвана вторая операция «Паутина», «Паутина-2». Я напомню, что в ходе первой операции «Паутина» противник с помощью дронов в разных точках нашей страны атаковал аэродромы, на которых базировались наши стратегические бомбардировщики, стратегические ракетоносцы, да, это был серьезный удар, мы понесли потери в том числе в авиапарке, но, судя по всему, сделали очень серьезные выводы, потому что на минувшей неделе было предотвращено сразу несколько террористических актов, которые планировались как, ну, эдакая паутина в миниатюре, да, все-таки, наверное, после той неудачи были сделаны определенные выводы, и вот такие масштабные теракты с участием грузовиков, на которых устанавливаются бытовки, в которых в крышу заложены десятки дронов, ну, наверное, уже невозможно. И сейчас противник пытается сделать такие на минималках, что называется, такие террористические акты, которые имеют целью своей в том числе и снова атаки на наш аэродром. Вот крайний теракт. Просто, может быть, немногие за неделю это отметили, но есть несколько очень важных моментов, которые я бы хотел сейчас проговорить, в том числе и ответив на вопросы многочисленных наших радиослушателей, моих подписчиков, которые спрашивают, а я вот живу на Дальнем Востоке, почему у нас отключают интернет, почему у нас отключают навигацию, мы же находимся далеко, до нас дроны не долетают. Что происходит? Вот я вам объясняю, что происходит. Крайний теракт, о срыве которого буквально накануне заявила Федеральная служба безопасности. Здесь целью был не аэродром, а была стратегическая точка предприятия военно-промышленного комплекса, который находится в Московской области. Его собирались атаковать дронами. Да? Причем дроны пришли по сложному маршруту, почти пол Европы проехали, Братислава, Польша, Белоруссия, спецслужбы европейских стран, как всегда, разумеется, ничего не знали. В итоге 35 FPV-дронов спрятали в партии испанской керамической плитки, то есть санкции санкциями, а керамическая плитка к нам испанская все-таки едет, на нее, видимо, не распространяются рестрикции. Дроны эти были на канадском управлении, которое устойчиво к РЭБу, взрывчатка была иностранная, сборку и настройку дронов провели в Киеве, и груз вот под легендой стройматериалов доставили в ангар, который арендовали недалеко от этого предприятия, причем и аренду и приемку оформил гражданин России, который был завербован за деньги, да, помещение готовили к запуску двое граждан Молдавии, которые прошли тоже спецподготовку в западных спецслужбах. В итоге исполнителем СБУ выбрало не случайного человека, это бывший член этнической ОПГ, организованной преступной группировки, который отсидел срок за тяжкие преступления, точнее, он его сидел, да, отбывал этот срок. В 22-м году заключил контракт с ЧВК «Вагнер», после СВО был амнистирован, в 23-м году получил российское гражданство, но вот жизнь его ничему не научила, он снова встал на скользкую дорожку и в итоге вот повелся на посулы больших денег и выезд на территорию Украины. Он собрал дроны, пытался уйти на эвакуацию, но вот что-то не фартануло, да, все запущенные дроны были уничтожены сотрудниками ФСБ, которые всю эту операцию сопровождали от начала, почти от начала и до самого конца. Исполнитель был задержан, он сейчас показания дает. Пособник-арендатор пытался оказать вооруженное сопротивление при задержании, был ликвидирован. Отдельно, что я бы хотел отметить, что к этой операции, к вербовке были подключены несовершеннолетние граждане России по 13, по 16 лет. У них была одна, ну, казалось бы, невинная функция. Да? Их использовали для активации левых сим-карт, которые шли на управление дронами. Это к вопросу о том, почему у нас отключают интернет, потому что по сим-картам, по ЛТЕ эти дроны летали. Вот та операция «Паутина» первая, она была осуществлена дронами на сим-картах, на ЛТЕ, на мобильном интернете. И вот когда говорят, мы живем на Дальнем Востоке, зачем нам это все отключают, вот дальше слушайте, объясню, почему на Дальнем Востоке отключают, и не только там, а, например, еще и на Урале. Самая изюминка вот этого несостоявшегося теракта – это то, что куратором и организатором по линии СБУ выступил гражданин Украины и одновременно гражданин США Альберт Васильев, который больше известен как видеоблогер, поэт-песенник, в кавычках, да, рэпер «Киевстонер», что переводится как «киевский торчок». У него там в юности были какие-то проблемы с наркотиком, вот, и, собственно, он параллельно еще...
5: Запрещенные вещества, там что-то мы должны сказать, да, которые не вредят здоровью.
0: И сам Киевстонер, террорист и экстремист, занесен в списки, тоже не забываем об этом. Вот, сейчас вот он живет там между Испанией и Словакией и чувствует себя, судя по всему, в безопасности. Почему привлекли именно вот такую личность, да, с повадками малолетки-пересидка, если кто не видел, у него манера общения, манера ведения эфиров, стримов, вот она такая, как будто он всю жизнь сидел и другого языка, кроме фени и какого-то дворового жаргона, не знает, но просто на человеческом языке не разговаривает, причем разговаривает, кстати, на русском языке. Он, естественно, выступил на своих площадках в соцсетях, что это не он, это все ерунда. Он вообще сбитый летчик, это цитата по его соцсетям. И никому не нужен, живет тихой семейной жизнью в Братиславе. Вот именно поэтому-то его и использовали в организации этих терактов, потому что именно таких вот сбитых летчиков, обиженных, выпавших из обоймы, но с американским паспортом, со знакомством по обе стороны линии фронта, об этом сейчас подробнее скажу, да, с правом свободного въезда в Шенген СБУ и подбирает. Да. Не полковника Гура сажают, а организовывают вот эту логистику от Братиславы, где Киевстонер и жил, до Бреста, да, а сажают человека, который 30 лет прожил на камеру, у которого связи есть и в индустрии шоу-биза, и в индустрии криминала. То есть сбитый летчик – это не оправдание. Сбитый летчик – это профиль исполнителя, да? А вдруг там, если все удастся, снова взлетишь, да? Вдруг тебе снова обеспечат какой-то взлет в твоей карьере. Давайте вспомним, где этот сбитый летчик летал до того, как его сбили, и на чьи деньги, да? Он 6 лет зарабатывал деньги в России. Помните группу «Грибы, тает лед из каждого утюга» в 2016 году? Это вот в том числе он. Потом он ушел из группы и как-то его пригрел под своим крылом Баста, он же Василий Вакуленко, да, и его вот эта компания «Газгольдер». Вот под этим лейблом он выпускал свои альбомы, вел передачи, был соведущим у Басты и в «Газлайф», в «Вопросе ребром», такие очень популярные в интернете программы. Он играл в фильмах, да, в «Майоре Громе» он играл, еще в каком-то фильме «Жена олигарха», по-моему. Вот. Он вел различные премии музыкальные в России, все в России, да. Он комментировал какие-то бои в России, Hardcore Fighting Championship. Он был гостями в некогда популярных программах «Что было дальше», «Где логика», делал совместные фиты с российскими же поп-исполнителями, там от «Инстасамки» до «Глюкозы». Вот. То есть он 6 лет локал вот из этого российского шоу-биз корыта, как я его назвал, да, то есть съемки, гонорары, туры, друг Баста, который называл его братом, вот, по самой скромной оценке он заработал там от 700 до миллиона долларов за эти 6 лет, ну, так, нормальная сумма, да, для простого парня из киевской глубинки, из киевских дворов. Вот, это я не считаю стримы, это я не считаю интеграции рекламные, да, донаты, половина из которых до сих пор с российских карт идет. Вот, собственно, вот такой человек, который обязан России неким своим взлетом карьерным, он против России готовил вот такие страшные теракты. Чем он отличается от более интеллигентных бойцов, скажем так, батальона Юрмала имени Лайма Вайкули, которые тихо донатят в СУ, а на прямой вопрос, да, о финансовой поддержке террористического режима начинают задом вилять, мне кажется, ничем.
5: Саш, давай продолжим вот с этого места буквально через пару минут.
4: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Сказано реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
6: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
8: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
5: Продолжаем, да, и действительно интересно, чем она отличается от других гастролеров, зарабатывавших здесь.
0: Ничем, то есть и те, и другие не могут взять на себя ответственность, не могут заявить смело, да, о своей позиции. Да, я поддерживаю СБУ, ну разве что это алкоголичка, как ее бывшая наша комикесс Татьяна Лазарева, которая...
5: Тоже наверняка террорист-экстремист, иноагент.
0: Да, в алкогольном делирии как-то заявила, что она радуется каждому прилету по своему родному городу Москве. Вот такое заявление у нее было смелое, но это было потому, что храброй воды, видимо, выпила. Вот, и после этого заявляла, что ее радует, но потом быстренько как бы прикусила язык. Вот, ну то есть нет смелости, да, нет мужества сказать, да, это вот моя позиция, да, пытался, не получилось, но я и дальше буду пытаться устраивать против России теракты, потому что вот там с чем-то не согласен, да, или там какие-нибудь иноагенты, экстремисты Макаревича, они же в интервью, в разговоре, точнее, телефоном с пранкерами, с Вованом и Лексусом, они как-то смелее, потому что думают, что это никуда не уплывет. Помните, наверняка тоже иноагент, террорист, экстремист Артур Смолянинов, бывший российский актер, да, который в разговоре с Вованом и Лексусом говорил, что готов там действовать против России, и вот советовал еще Чулпан Хаматову, тоже, наверное, иноагентка, вот, тоже ее задействовать во всех этих делах, потому что она тоже разделяет его устремление по борьбе с московским режимом и так далее, и так далее. Ну вот ничем они не отличаются. Просто вот Киев Стонер, он еще и экстремист-террорист, он еще и как бы гражданин Украины, да, и после 22-го года вообще не слезал с этой темы, рассказывал, что поддерживает ВСУ, говорил плохие вещи про Россию и так далее, и так далее. Поэтому ничем. Но возвращаемся мы к тому, что на этой неделе, помимо этого теракта, были предотвращены еще несколько терактов, то есть целая серия за одну неделю. Может быть, кто-то не заметил этого, да, но это прямо вот один за другим. Это не значит, что их все предотвратили на минувшей неделе. Это наверняка было растянуто по времени, и когда мы смотрим на оперативную съемку, очень много я ее вешал в своем Максе. Пожалуйста, подписывайтесь, просто КОЦ так найдете. Вот, и там прям, ну, видно, что это по времени растянуто, просто вот показали, как противник работает, да, выложили это все в течение недели. Там была подготовка теракта против российского офицера, тоже с использованием FPV-дрона, да, то есть сняли квартиру заранее, там, очарованная каким-то СБУшником, малолетняя дура установила.

0: фигурируют конкретные люди, конечно, скрытые за псевдонимами, но это работницы конкретного отделения опеки. У каждого своя биография, своя история, свой мотив прихода в эти органы и продолжение работы там, потому что, ну, многие уходят. Такая работа все-таки очень сложная, тяжелая, связанная с эмоциональной перегрузкой, требующей особых качеств. Далеко не все там остаются. А вот эти люди остаются много лет и продолжают работать. И вот только через понимание их личных мотивов, их личных биографий, их личных траекторий жизненных, а также через понимание их взаимодействия, потому что они, конечно же, представляют собой пусть небольшой, но довольно спаянный, дружный коллектив. Вот только через этот подход, по мнению автора, можно понять, что же такое эта самая опека и почему она такая, а не другая.
1: Угу.
0: Более того, тут можно несколько экстремистски сделать вывод, такой уже вполне социологический. Ничего, кроме жизни таких коллективов бюрократических, в государстве нет. Нет никакого другого государства. Есть только коллективы бюрократов. Бюрократов здесь, ну, без всяких оценочных суждений. Можно их назвать чиновниками, можно назвать госслужащих. Главное не это. Главное, что это коллективы. Таких коллективов много, они иерархически выстроены, и вот только они и представляют собой государство. Все остальное, что мы думаем о государстве, это просто работа нашего воображения. Причем воображение не очень яркого, а скорее приученного к стереотипам. Вот такой главный вывод Александры Мартыненко из 3 лет своей работы под прикрытием, в кавычках, в опеке. Еще раз повторю, если мы хотим понять государство, мы должны понять коллективы государственных служащих, которые это государство и образуют. Больше там понимать просто нечего. Вот, мне кажется, вывод очень интересный, очень спорный и очень глубокий. Но, конечно, есть и другие выводы, не менее интересные. Если у нас есть еще время до перерыва, вот, давайте разбираться дальше.
1: Давайте вот после перерыва, 2 минутки, вот буквально прервемся и сразу продолжим тогда. Никуда, дорогие друзья, не переключайтесь. Я Валентин Алфимов, и рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России. Нам сегодня Валерий Валерьевич рассказывает о книге Александры Мартыненко «Бездушные бюрократы. Как устроена работа органов опеки». Но, насколько я понимаю, мы намного... выйдем за грань вот этих органов опеки куда шире. Через 2 минуты вернемся, никуда не переключайтесь.
2: Война, мир и книги. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность. Друзья. Будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Реклама.
4: Стебель будет сильным, сочным будет плод. Если при посадке применить «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
5: Купи ягодный номер комсомолки 20 июля. Вкусные рецепты домашних заготовок. Правила летней тарелки. Как восполнить баланс витаминов и не поправиться. Каждому покупателю в подарок. Яркие наклейки для банок с заготовками из сезонных ягод и фруктов. Спрашивайте в местах продажи прессы в понедельник 20 июля. 12+.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65

0: 22. С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Друзья, будущее наступило.
1: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Война, мир и книги. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность.
2: Итак, мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России. Нам сегодня Валерий.
3: Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Луки Парк Синема в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте «Синема Луки Парк» и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
4: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
6: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Все пытаются это качество в себе культивировать, отшивать случайных посетителей. Почему? Ну вот, наверное, потому что очень вредные они, да? Очень сухие, жесткие, бездушные. Нет.
2: Пока кажется именно так, да.
7: Да, не, на самом деле все по-другому. И для того, чтобы понять, что это такое, автор привлекает интересную теорию. Я вот, например, до прочтения этой книжки о ней не имел представления. Эта теория называется «Теория уличной бюрократии». Ее разработали американские ученые Майкл Липски, Джеффри Протас и Майкл Браун. А вот эти ребята изучали тех государственных служащих, не российских, конечно, а американских, кто имел прямой контакт с людьми, кто работает буквально на улице. Ну, кто это? Вот. Ну, полицейские, прежде всего, муниципальные работники, инспектора какие-то, тоже работники служб опеки и так далее. Все это уличная бюрократия, потому что она работает буквально на улице. Она не может себе позволить сидеть в офисе приятно, попивать чаек и перекладывать бумажки. Нет, все бумажки перекладывают, но это только часть работы и не самое важное. А главное, работа у них на улице. И вот о чем же говорит теория уличной бюрократии. Автономия от начальства когда работа бюрократов проходит по большей части вне надзора сверху, и возможность принимать решения самостоятельно наделяют уличных бюрократов настоящей политической властью. То есть таким высшим начальникам кажется, что они контролируют своих подчиненных. Вот. А на самом деле это вообще не так. Попробую следить за каждым из них. Нет. Дисциплина здесь ничего не решает. Чинопочитание, работа по инструкциям – это все сказки. Почему сказки? Да потому что они просто не могут, эти низовые бюрократы или уличные бюрократы, работать так, как от них ожидают верхи. Почему не могут? Потому что они для этого не получают достаточно ресурсов. У них нет достаточно времени, у них нет достаточно полномочий, у них нет достаточно поддержки, у них нет достаточно денег на это. Поэтому инструкции, которые они подписывают, да, они просто невыполнимы.
2: Ну, то есть это формальность. С другой стороны, они же не могут вести совершенно самостоятельную жизнь и там...
7: Не могут, но есть еще третья сторона. Дело в том, что спрос на услуги этих низовых или уличных бюрократов постоянно растет, тогда как предложение ограничено. Что за спрос на услуги? Ну, это количество дел, которые они вынуждены разбирать. А что такое предложение? Это штат. Штат. Ну, тем более, что мало кто хочет дойти в этот штат, потому что там, как правило, значит, это самое, у него зарплата невысокая, работа собачья. Вот, возможности для обогащения минимальные. Поэтому предложение услуг очень ограничено, а спрос на них постоянно растет. Это вот еще одна причина, почему уличные или низовые бюрократы вынуждены изобретать какой-то свой собственный стиль работы, совершенно далекий от того, что прописано в инструкциях и что представляется их начальник. А еще одна сложность. Смотрите, мы уже три сложности, да, перечислили. Еще есть одна сложность. Повсеместные разногласия по поводу конкретного понимания абстрактных целей, стоящих перед низовыми бюрократами. То есть все сформулировано предельно абстрактно. А в жизни конкретики абстракции не помогают, они скорее мешают. Они оставляют широкое поле для толкования. Пример. Вот, скажем, органы опеки должны защищать детей.
2: Ну, все понятно.
7: Конечно, конечно. Но когда их защищать? Как защищать? От кого их защищать? Есть тысячи мнений, и они противоречат друг другу. Например, надо ли защищать детей от их родителей? Одни считают «да», другие «нет, ни в коем случае». Бьет, значит, любит, воспитывает. Лучше такой, чем никакой, чем детдом и так далее. Вот самый яркий пример, на самом деле их тысячи. И это тоже сложность, объективная сложность в работе низовых бюрократов, которая вынуждает их свой собственный стиль вырабатывать. Более того, еще хуже. На улице бюрократы часто сталкиваются с так называемыми клиентами, ну, то есть подопечными, да, которые вынуждают, именно вынуждают применять к себе давление или силу. Представляете, это всякие маргинальные личности, наркоманы, алкоголики, опустившиеся люди. Увы, их огромное количество. При невозможности установления плотного контроля за реальной деятельностью бюрократов сверху, они практикуют, здесь новое слово, не все его знают, так называемую дискрецию. Угу. Что такое дискреция? Дискреция – это образ деятельности низовых бюрократов. Это принятие решений по своему усмотрению в зависимости от контекста. Именно они обладают реальной властью решить, изменить судьбу человека, в том числе ребенка. А жизнь к этому не готовила, но вынудила. Так что вся жизнь низовой бюрократии, а в нашем случае речь идет о опеках, в опеке, представляет собой невероятно напряженную ежедневную борьбу, в которой низовые бюрократы участвуют, чтобы выполнить свою работу и при этом принести обществу пользу, так, как они ее понимают.
2: То есть борьба, получается, они должны действовать по инструкции, но принимать решения сами.
7: Да, а действовать по инструкции невозможно.
2: Ну да.
7: Инструкции описывают только часть явлений. Они не могут предусмотреть все, они не обеспечены ресурсами. Часто, если вы поступишь по инструкции, то, очевидно, сделаешь хуже всем участникам, в том числе детям, и так далее, и тому подобное. Поэтому тебе нужно принять конкретное решение, опираясь на что? На собственные представления, на собственный опыт, на практику, сложившуюся в твоем коллективе. И это все огромный груз. Эти бюрократы, уличные бюрократы, не могут работать по инструкции. Поэтому назвать их бездушными тетками, ну, это просто оскорбление. Это просто оскорбление. Это вообще не соответствует действительности. Так что их жизнь существует одновременно в двух измерениях. С одной стороны, это бюрократический механизм, работающий по жестким правилам, он требует отчета, фактов, проверок, предписаний. А с другой стороны, это мир людей, каждый день принимающих тяжелые, ответственные решения, которые не всегда вписываются в инструкции. Эти люди, точнее, эти женщины, делают сложную работу, которая, увы, никогда не закончится. Она будет каждый день заставлять их принимать сложные и противоречивые решения. И они, кстати, хорошо понимают, что их работа — это не просто надзор и контроль. Это балансировка на тонкой грани между документами, инструкциями, законами и реальностью. Они обязаны видеть мир через бумагу и за бумагой. И даже хотели бы это, но в то же время они имеют дело с самой жизнью, которую бумаг не терпит. А ведь каждое напечатанное ими слово имеет вес и последствия для судеб многих людей, прежде всего детей. Вот настоящая драма, ее описывает Александр Матвиненко в своей книге «Бездушные бюрократы. Как устроена работа органов опеки». И заканчивает она книгу вопросом. Можно ли считать бездушными бюрократами тех, кто знает, что ни одно их действие не будет абсолютно правильным и никогда не устроит до конца все стороны, но при этом продолжает выполнять свою работу в ситуации постоянной неопределенности, когда адекватной защиты каждого ребенка невозможно добиться, а жизненные обстоятельства меняются порой быстрее, чем происходит заполнение бумаг. Вот вам пример, как можно увидеть драму и даже трагедию в, казалось бы, самой сухой, скучной, бюрократичной работе.
2: Да, Валерий Валерьевич, заставили задуматься вы нас вместе с Александром Мартыненко.
7: Потому что в реальности все не так, как на самом деле. Так нас учит Симон Кордонский, и Александр Мартыненко отлично, на мой взгляд, раскрывает этот тезис на конкретном примере работы службы опеки российской.
2: Да, дорогие друзья, всем очень советую прочесть эту книгу. Александр Мартыненко «Бездушные бюрократы. Как устроена работа органов опеки». Так, никуда не переключайтесь, никогда. Мы с Валерием Валерьевичем делаем небольшой перерыв на недельку. Через неделю вернемся, и нам Валерий Федоров продолжит рассказывать о книгах, которые объясняют нам с вами, как устроена наша жизнь. Продолжим наш месячник «Россиеведение». Вы видите, это очень интересный месячник. Итак, Валерий Федоров, директор аналитического центра ВЦИОМ, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России, был с нами. Я Валентин Алфимов. До встречи.
4: Война, мир и книги. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Эксперт ММО РАН Максим Черкашин о том, поддержит ли Трамп ужесточение санкций против России.
8: Заявления о том, что Трамп готов принять этот законопроект, они сами по себе не новые. Они периодически сливаются определенными источниками с определенной регулярностью с того самого момента, как этот законопроект появился. А во-вторых, сам законопроект предполагает не автоматическое введение этих пошлин, а возможность президента вводить такие пошлины. Соответственно, здесь механизм, он может быть настроен даже не столько против России, поскольку пошлины-то вводятся не против России, они вводятся против наших торговых-то партнеров. Механизм может быть использован как вот еще один способ ввести пошлины в одностороннем порядке по тому лекалу, как администрация Трампа вводила эти пошлины до отмены их Верховным судом в феврале сего года. Соответственно, мы уже видели, как в прошлом году, вот примерно год назад, это конец июля, начало августа, администрация Трампа пыталась, вот используя повод торговли с Россией, вести переговоры с Индией. То есть там они вводили против Индии пошлины, якобы Индия поддерживает российскую военную машину и так далее. Суть их разногласий с индийцами были, естественно, они никак к России не относились. И когда они пришли к какому-то соглашению, весь разговор о том, что индийцы поддерживают российскую военную машину, они сразу затухли. Соответственно, здесь, на мой взгляд, определенный риск, скажем так, осуществления этого законопроекта, он, конечно, есть, но насколько он будет использован против России и насколько он будет использован совершенно по каким-то другим поводам и будет ли вообще использован, это уже третий разговор, который, сейчас, мне кажется, еще вести рано.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
10: Об атаках.
9: Разливы нефти от атаки беспилотников на нефтетерминал Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море не допущено. Атакованные танкеры сохранили плавучесть. Проводится оценка повреждений, сообщает компания. Ранее стало известно, что два танкера на нефтетерминале Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море подверглись атаке БПЛА. 10 пострадавших при атаке на логистический центр в Тамбовской области эвакуированы на лечение в медцентры и больницы Москвы. Это сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Также, по его словам, в регион были направлены бригады специалистов Федерального центра медицины катастроф и Центра экстренной медицинской помощи столицы. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышев накануне сообщил, что БПЛА ночью попали в логистический центр «Вайлдберрис» в Котовске. В Тамбовской области погибли 7 человек. По последним данным, 25 пострадали, из них 22 были госпитализированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
10: О топливе.
9: Иран мог продать около 70 миллионов баррелей нефти на сумму 5-6 миллиардов долларов за приблизительно месяц режима прекращения огня с США и снятия морской блокады с его портов. Это утверждает газета Wall Street Journal, ссылаясь на аналитиков и данные неправительственной организации «Вместе против ядерного Ирана». Как говорится в публикации, это помогло Тегерану создать ценный резерв до того, как Вашингтон возобновил действие ограничительных мер против него. Центральное командование Пентагона в июне заявила, что американские силы по приказу Дональда Трампа сняли морскую блокаду с портов Ирана и прибрежных зон. Вскоре глава МИДа Ирана Аббас Аракчи заявила о снятии США ограничений на экспорт иранской нефти, разморозке ряда активов, запуске плана восстановления Ирана. В июле Трамп сказал, что не жалеет о снятии морской блокады с Исламской Республики, поскольку Вашингтон таким образом давал Тегерану шанс заключить сделку.
10: О спорте.
9: Французы вошли в историю на чемпионате мира по футболу, побив рекорды Пеле и Месси. Сборная Франции проиграла Англии матч за третье место со счетом 4-6, но ее игроки побили сразу два рекорда, один из которых держался более полувека. По итогам этой встречи футболиста Майкл Алисе установил рекорд по числу голевых передач за один розыгрыш чемпионата мира. Французский спортсмен в общей сложности сделал 7 голевых передач и превзошел короля футбола из Бразилии Пеле. С англичанами он отдал пас на гол 2. А нападающий Клен Мбаппе оформил дубль и вырвался вперед по числу голов на чемпионате мира.
10: Чистая страна. Заповедная Россия.
11: Друзья, здравствуйте. Вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Макарова. Это программа «Заповедная Россия». И сегодня у меня в гостях Денис Гуляев, заместитель директора Саилюгемского национального парка и координатор проекта по спасению Аргали. Кто такие Аргали, если вы не знаете или думаете, что ни разу не видели и не слышали, дорогие друзья? Добавьте громкость ваших приемников, потому что Денис нам об этом как раз и расскажет. Денис, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
11: Давайте сначала все-таки расшифруем для наших уважаемых слушателей, кто же такие аргали.
12: Аргали – это крупнейший подвид полурогих баранов. У нас на Алтае он считается сакральным символом нашего региона, в мировоззрении местных народов. Он и служит как вид индикатор состояния баланса природно-антропогенной среды. И в целом один из флаговых видов региона, наряду со снежным барсом, который тоже у нас обитает.
11: Давайте сейчас к самому национальному парку. Он был создан в 2010 году и стал первым национальным парком на Алтае. Прошло 16 лет с тех пор. Что удалось за это время сделать, Денис?
12: За это время, конечно, сделано многое. У нас уделяется особое внимание сохранению аргали, нашего редкого флагового вида, и снежного барса, который тоже у нас обитает. В целом у нас ситуация складывается так, что аргали обитает в республике Алтай, в нашей, и в соседней республике Тыва. И это вот такая узенькая полосочка вдоль границы с Монголией, где он обитает. Территория не совсем уже и большая, но и не маленькая. На территории национального парка по нашим системным многолетним наблюдениям сегодня фиксируется наибольшее количество особей в России. То есть вся ключевая группировка, она вот у нас на хребте Саилюгем обитает, с которой мы ежегодно работаем, проводим различные научно-исследовательские работы, охранные мероприятия, В том числе большой блок — это экологического просвещения населения, который рассказывает детям, школьникам о том, как важно сохранять, какой вид у нас обитает и что мы для этого делаем.
11: Как раз в этом году Саилюгемский национальный парк при поддержке Президентского фонда природы запустил проект «Сохраним Оргали в юго-восточном Алтае». Вот что все-таки этому виду угрожает, какие опасности, в каком состоянии сейчас, сколько сейчас особей и к чему важно прийти?
12: Сейчас вот вся группировка Оргали обитает на территории России плотно на хребте Саилюгем, в границах национального парка. Реализуется, да, в рамках реализации проекта Президентского фонда природы, где мы как раз введем несколько блоков исследований, о которых я расскажу немножко позже. Хочу сказать, что очаги обитания не меньшего размера, чем сейчас на хребте Саилюгем, могли быть и на других территориях. К таким территориям относятся, как правило, так называемые общедоступные охотничьи угодья. Например, хребет Чихачёв, восточная часть Куральского хребта и другие. Вплоть до 70-х годов 20 века эти хребты были заселены оргали. Потенциал экосистем здесь очень высокий, и условия для размножения складываются хорошо. Но в силу как раз-таки ряда негативных факторов на сегодняшний день там численность оргали невысокая. Прогнозы восстановления популяции представляются неоднозначными и зависят от множества факторов. Несмотря на все усилия, которые предпринимают и природоохранная организация, и правительство стран ареала, численность оргали в любом случае она колеблется и остается под угрозой. Положительные тенденции здесь можно связать с усилением мер по борьбе с браконьерством, потому что эта проблема стоит на сегодняшний день, все-таки остается на первом месте. Но прослеживается она на, так сказать, слабо охраняемых природных или общедоступных территориях.
11: Денис, а скажите, пожалуйста, а для чего охотникам нужны оргали? Зачем на них охотиться? То есть что ценно в этом животном для вот этих браконьеров?
12: Это, как правило, их массивные рога. Биологические рога у оргали, они могут весить до 32 килограмм. Взрослые самцы весят около 200, но это самцы, которым уже 10 лет и более. И вот эти их массивные рога, ну, у охотников есть свои своеобразные, видимо, такие баталии, у кого больше рога, туда будет. Какие-то у них такая иерархия есть. Поэтому в первую очередь это рога для добычи, основная причина.
11: Вы уже начали говорить про проект, там будут научные, практические задачи, конкретные мероприятия. Может быть, вот об этом сейчас чуть подробнее, Денис? То есть мы понимаем, что численность оргали не такая уж большая, но конкретной цифры нет, как я понимаю.
12: Есть. Мы, стоит отметить, что ежегодно ведем мониторинг численности на хребте Саилюгем в сопредельных участках. И численность вот по 2025 году оценивается там в районе 3400 особей. Здесь важно знать и понимать, что оргали — это трансграничный вид. То есть он обитает как и на территории России, так и на территории Монголии. И для него этой границы физически нет, понятно, он ее преодолевает. И здесь, вот ниже, я буду еще рассказывать о том, о совместных работах с монгольскими коллегами, как они здесь важны. Ну, кроме совместных работ, в любом случае, мы считаем на своей территории в первую очередь. И вот численность пока у нас такая.
11: А сколько должно быть в идеале оргали на Алтае, чтобы вот вы были спокойны, и мы все были спокойны, что виду ничего не угрожает?
12: Здесь, так скажем, с потолка цифру не взять. Здесь требуются научные расчеты и обоснования. Но вот я ранее делал акцент на том, что есть территории пригодные, где бы они могли жить, полноценно существовать группировки не меньше, чем на хребте Саилюгем, где они сейчас все сосредоточены. Ну, поэтому, наверное, как минимум на 2 эту цифру можно умножить.
11: А давайте чуть больше тогда познакомим наших слушателей вообще с тем, кто такой горный баран оргали, каковы законы стада, по которым они живут, правила, сколько может родиться барашков у самки. Расскажите вот об этом больше, Денис, опишите нам, кто такие оргали.
12: Оргали, да, это вот баран, есть самцы, которые как раз такие увесистые, рога у них большие, есть самки и есть вот потомство ягнята. В общем, самцы в летний период, они держатся отдельно от самок, не принимают участия в воспитании никак. Могут держаться рядом, но в основном это по отдельности. А самки, в свою очередь, после периода гона, как мы его называем, размножения, который проходит у нас обычно с октября по декабрь примерно, когда вот все группы оргали сбиваются, такие большие полувозрастные стада, до 300 голов мы насчитывали в группах. И самцы как раз вступают в период размножения с самками. Потом у них период, понятно, что беременности происходит, и примерно с апреля по июнь происходит период ягнения, когда они приносят в основном одного ягненка, иногда бывает двух. В целом, вот можно отметить, что тоже этот показатель невысокий. Если бы копытные приносили хотя бы по два ягненка, то есть численность бы кратно была увеличена. Поэтому из-за такой особенности, вот в том числе, группировка у нас восстанавливается, но не так быстро.
11: По-моему, я где-то читала, Денис, вот поправьте меня, если я здесь ошибаюсь, что и рождается мало малышей, да, вот ягнят небольшое количество, как вы уже сказали, но и до половозрелого возраста тоже доживают далеко не все, как я понимаю.
12: Да, первые полгода, год жизни для них очень сложен, им нужно адаптироваться к высокогорной, аридной такой территории, где много различных и природно-антропогенных угроз. И есть высокая вероятность гибели молодняка, к сожалению. Это происходит. В основном здесь способствует хищничество. Это большая популяция волка, которая охотится в первую очередь на слабых. Это либо молодые ягнята, либо уже взрослые самцы, у которых недостаточно сил или опыта, в свою очередь, где-то скрыться, убежать, и вот они становятся объектом добычи.
11: А разве, ну то есть я знаю, что у других копытных, да, есть такая история, когда стадо защищает молодняк. А разве у оргалит по-другому как-то? Как это происходит? Просто погоня, и малыши остаются одни?
12: По-разному ситуация может складываться. Конечно, они держатся все, когда вот мать воспитывает, ягнятами ходят, они отдельно держатся. У них, как правило, есть всегда один смотрящий. Они выбирают такие площадки, где хорошая видимость, чтобы хищник никакой не смог подкрасться к ним и резко напасть из засады. Поэтому они соблюдают все меры предосторожности, но, тем не менее, и хищники — это непростые животные, они на то и хищники. Они скрадываются на переходах, в моментах в ущельях. Зимой часто это гонят оргали на лед, где уже животное такое расторопное, и там стая волков их не затруднит добыть одного или двух оргали.
11: Денис, а я правильно понимаю, просто вопрос еще дополнительно возник, только самка защищает своего ягненка, а отец как бы вот он все сделал свое дело и вот где-то в сторонке там держится и никакого участия не принимает в воспитании малыша?
12: Нет, не принимает, да. После периода размножения самцы уходят, они в верхнюю поясность, в горную, вверху держатся, потому что летом и жарко, и гнус может быть. А самки, они держатся в среднегорной части, и вот с молодняком они совместно, без самцов взрослых.
11: Все на хрупких женских копытах.
10: Заповедная Россия. Красная строка.
11: Алтайский горный баран, или оргали, это самый крупный представитель рода баранов в мире. Это парнокопытное млекопитающее из семейства полорогих, то есть их рога загнуты, как крупная дуга или как мощный серп с сильно морщинистой ребристой поверхностью. Длина рогов оргали может достигать 1 метра 60 сантиметров, а в обхвате у своего основания рог может быть толщиной 55 сантиметров. Рога оргали – это самый тяжелый аксессуар в мире животных. У взрослого самца они могут весить 35 килограмм. То есть один рог может весить больше, чем целый баран другого вида. Сами барашки-оргали – это мощные животные. Самец может вырасти до 125 сантиметров в холке и весить от 110 до 200 килограмм. Впечатляющие рога оргали, к сожалению, желанный трофей для браконьеров. Именно из-за человека алтайский горный баран находится под угрозой исчезновения. Он занесен в Красную книгу России и Красную книгу Республики Алтай. Охота на него запрещена с 1934 года.
10: Продолжение через несколько минут. Чистая страна. Заповедная Россия.
13: Я слышу. Июль в «Строй сам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, тушь, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Строй сам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
14: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. технологиями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
15: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
16: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Только про...
0: Чистая страна. Заповедная Россия.
11: В рамках проекта запланировано проведение осенних учетов численности Аргали, как раз вот в трансграничной зоне России и Монголии, о которой вы уже говорили. Насколько сложно вот такие масштабные учеты организовать в высокогорных условиях?
12: Это мероприятие с пометкой «особо сложно». Здесь в первую очередь требуется отличная координация двух стран. Для этого мы проводим совещания, семинары перед началом полевых работ, где важно определиться и составить календарный план работ, какие группы будут работать, какая методика будет использована, какие-то даты отчетов промежуточных, итоговых. Это все мы оговариваем на этих встречах, после чего разъезжаемся и выполняем уже полевую работу, непосредственно учет. Вид трансграничный, он мигрирующий, поэтому при проведении совместного учета с монгольскими коллегами нам важно синхронно по обе стороны границы смещаться, то есть обеими группами, чтобы они работали параллельно друг другу. Для чего это важно? Чтобы не было двойного переучета животных. Зверь может перемещаться на достаточно большие расстояния, тем более при виде техники, там, людей, он инстинктивно пуглив и убегает. И перемещаться вот он может через границу достаточно легко. Для этого мы идем таким синхроном, после чего отмечаем, записываем и фиксируем фотофиксации всех групп, встреченные Аргали, определяем полувозрастной состав.
11: Знаю, что проект предусматривает не только учеты, но и практические меры. Оборудование солонцов. И тут надо нашим слушателям рассказать, наверное, что это такое. Установку фотоловушек, изучение пастбищ, процессы ягнения. Вот расскажите больше об этой полевой работе, Денис.
12: Да, солонцы — это очень важно для копытных. Это подпитка минеральными компонентами. У нас в проекте заложена и закупка соли, и оборудование новых солонцов, поддержание старых, куда обязательно приходят не только аргали, и козероги, и другие сожители, и домашний скот. Они все вместе на этих стациях, конечно, получают нужные им микроэлементы для полноценного биоритма их.
11: А солонцы, они как выглядят, Денис? То есть это какое-то...
12: Солонцы — это определенные, мы ищем специальную подходящую территорию. Может, там где-то есть у нас рядом естественные выходы соли. Мы закупаем кормовую соль, привозим туда, высыпаем ее, смешиваем с землей, и здесь где-то проходит рядом тропа этих копытных. Когда зверь переходит, он видит, подходит и начинает слизывать в это место, топтать его, слизывать, кабеневать, и тем самым вот получаете микроэлементы. Для этого, чтобы наблюдать, сколько сюда приходит, кто приходит, также в рамках проекта у нас запланирована достаточно большая установка сети большой фотоловушек, которые мы тоже будем устанавливать на солонцы, а после уже будем оценивать, насколько этот солонец рабочий, как мы говорим, сколько сюда и каких зверей приходит. Кроме того, фотоловушки — это такой, на самом деле, универсальный инструмент и основной на сегодняшний день. Он очень хорошо помогает именно в мониторинге редких видов.
11: А где-то в итоге вот эту красоту природную, когда аргали в естественной среде обитания, можно посмотреть на каких-то ваших ресурсах, Денис?
12: Безусловно, в социальных сетях Национального парка Сырдемский, на мой взгляд, мы достаточно ярко это все освещаем, потому что сеть фотоловушек в Национальном парке на порядка 200 устройств насчитывает, плюс сейчас в рамках проекта будут установлены дополнительные фотоловушки. Мы это все, конечно, показываем нашей аудитории, и хочу отметить, что людям очень нравится, особенно когда это какие-то малыши, ягнята с самками. У нас есть уже получены очень интересные данные, красивые. Поэтому приглашаем всех зайти и посмотреть.
11: А что за интересные красивые данные, Денис, у вас уже получены про малышей?
12: Здесь вот я хотел сказать о том, что первый этап проекта у нас подразумевает как раз оценка численности оргали и анализ весеннего приплода на территории Национального парка Сулигемский и сопредельных участках. Эта работа уже проведена, и сейчас обрабатывается материал. В целом здесь хочу отметить, что это впервые у нас в республике, да и, наверное, в России, проведен полноценный такой основополагающий учет именно численности весеннего приплода оргали. Это будут такие новые и основополагающие данные, и очень интересные с научной точки зрения. Потому что до этого, во-первых, таких данных не было. Во-вторых, было принято в узких кругах специалистов считать, что большая часть оргали у нас откачевывает в соседнюю Монголию именно в летний период времени, а осенью возвращается к нам. Сейчас мы как раз увидим, сколько, какой костяк держится на территории Республики Алтай Хребта-Сайлюгем и сколько же из них самцов, самок и, конечно, весенний приплод, какое количество составило. Это очень нужные и уникальные данные.
11: Скажите, пожалуйста, Денис, конечно, очень интересно задать вопросы вот про то, а как рождается маленький ягненок, то есть как это происходит, что он потом ест, как мама его воспитывает, каким правилам научает, и чаще это мальчики или девочки появляются в стадии, или нет, вообще тоже такой статистики еще непонятно.
12: Как раз такую статистику мы сейчас начинаем закладывать и будем понимать в дальнейшем. Вот эти тонкие и интересные биологические особенности будет по итогам проекта у нас накопленные, составленные базы данных, основополагающие, которые в дальнейшем будут ежегодно пополняться, и мы будем уже анализировать их, понимать, как складывается у нас ситуация с молодняком, с приплодом нынешним, и уже можно принимать какие-то природоохранные меры в ту или в иную сторону. Насчет ягнят еще с фотоловушками, но ранее, это может быть 2 года назад, был получен уникальный кадр, когда самка только прям вот ягнение прошло, и она попала в объектив фотоловушки, еще даже с пуповиной. И ягненок, вот я хочу сказать, они приспособлены к жизни так, что они, считай, сразу после рождения, им не надо ничего, не лежать, не отходить, они встают сразу на 4 свои ноги. И буквально через 2-3 дня они уже резво бегают рядом с ней и по скалам, перебегают достаточно большие расстояния.
11: А сколько весит, Денис, новорожденный ягненок и какого он ростика? Если вот сравнивать, например, знаете, там новорожденный реальный барашек, который вот, да, обычный барашек домашний, вот похож?
12: Ну, примерно сопоставимо, да, это, ну, где-то, может, от 2,5 до 5 килограмм, тоже они разные все рождаются.
11: А вы сказали еще вот прям с пуповиной, уникальный кадр, а потом как пуповина, кто ее перекусывает или она отсыхает?
12: Ну, вот вопрос вы задали.
11: Просто стало интересно.
12: Не изучили, ну да. Ну, естественным путем в природе все у животных, конечно, предусмотрено. Наверное, пуповина все-таки пересыхает и отпадает, я думаю.
11: На ваш взгляд, Денис, какие результаты проекта станут наиболее значимыми для долгосрочного сохранения алтайской группировки оргали?
12: Конечно же, это получение ежегодной численности осеннего учета полноценного, который у нас проводится. Мы ежегодно понимаем, сколько у нас, какая численность сосредоточена в границах нашего региона. Это очень важные данные и требуют системного наблюдения, чтобы в дальнейшем при каких-то колебаниях можно было уже что-то спрогнозировать, что-то сделать, чтобы в ту или иную сторону повернуть эту ситуацию. Кроме того, как говорили, вот эти первые основополагающие данные весеннего приплода, которые получены сейчас, они лягут в основу новой базы данных и будут в дальнейшем пополняться. Кроме этого, установлена будет сеть фотоловушек на миграционных путях, на саланцах, откуда тоже можно получить достаточно много научных сведений и их в дальнейшем анализировать. Также хочется отметить, что постоянный учет оргали, он требует отработки методики, навыков у сотрудников не только национального парка, но и привлеченных специалистов. потому что проведение осенних учетов — это очень достаточно сложная работа и требует привлечения сторонних, даже специалистов. Либо это наши коллеги с ОПТ, это же и волонтеры, это какие-то другие заповедные люди, скажем так. Их надо этому обучить. Как действовать, какая у нас методика, как отличить самца или самку, самое банальное. Для этого мы провели уже серию семинаров, где как раз мы рассказывали людям, школьникам, студентам о том, кто такие рогалеи, как их учитывать и зачем их считать, что им угрожает, что нужно делать для их сохранения. Это очень важный блок работы, освещения именно в широком населении, чтобы люди знали, какие проблемы.
11: Скажите, пожалуйста, Денис, а сколько вы лет работаете заместителем директора Саилюгемского нацпарка?
12: В национальном парке всего я работаю 10 лет, почти уже 10 лет, да, заместителем директора, наверное, 4-й год.
11: Сказали, всего 10 лет. Мне кажется, это уже 10 лет.
12: Много, можно и так трактовать.
11: Много времени, да. Ну, из этого вытекающий вопрос. Вы многое видите, да? Вот что лично вас больше всего трогает в работе парка, да? Чем вы затрагиваетесь? На что эмоционально реагируете в вашей ежедневной работе?
12: Наша работа уникальна тем, что ты находишься наедине с природой. Очень часто ты идешь по маршруту, в тишине гор, наблюдаешь прекраснейшие виды, закаты, рассветы. А самое главное, у таких прекрасных животных, которые можно наблюдать в естественной среде обитания, ты за ними наблюдаешь, за их жизнью, со стороны, из-за занавеса, как они стоят, кушают, как они перебегают, как они играют, как они чистятся, как они на водопое пьют. Это очень интересно.

0: «Чистая страна. Заповедная Россия». Проект создан с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного президентским фондом природы. Реклама.
1: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске, сколько Россия платит героям за боевые подвиги. Советы автоэксперта. Надежные способы экономить бензин. Михаилу Горбачеву передали послание от инопланетян. Газета в продаже с 15 июля.
2: Для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, я кинорежиссер Карен Шахназаров. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Лев Толстой летом занимался тяжелым крестьянским трудом. В Ясной Поляне он лично косил траву наравне с мужиками и ходил босиком ради единения с природой. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15. В Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: Об атаках.
4: Беспилотники атаковали морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске во время погрузки нефти. Об этом сообщили в консорциуме. Целями атаки стали два танкера под флагами Либерии и Маршалловых островов, на которых находились международные экипажи. В результате удара на танкере Либерии произошел пожар, его уже потушили. Оба судна остались на плаву, проводится оценка повреждений. Погрузку нефти на морском терминале остановили. Разлива нефти не произошло. Пострадавших среди сотрудников Каспийского трубопроводного консорциума и их подрядчиков нет. Члены экипажа танкеров за медицинской помощью не обращались.
0: О законах.
4: Госдума на следующей неделе рассмотрит законопроект, которым предлагается исключить возможность получения гражданства Российской Федерации мигрантами, имеющими непогашенную или неснятую судимость за совершение любого преступления в России или за ее пределами. Об этом рассказал председатель палаты парламента Вячеслав Володин. Он уточнил, что по инициативе иностранцев с судимостью также могут лишить вида на жительство или разрешения на временное проживание. Но это не коснется иностранных граждан, признанных беженцами, либо получивших политическое или временное убежище в России. Председатель Госдумы напомнил, что с 2024 года принято 30 федеральных законов в части наведения порядка в сфере миграции.
0: О происшествии.
4: На станции Киров-Котласский Горьковской железной дороги минувшей ночью произошел сход двух железнодорожных платформ с пустыми контейнерами. Все случилось во время проведения маневренных работ, рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре. По предварительным данным, никто не пострадал. На месте продолжаются восстановительные работы. Произошедшее не повлияло на график движения пассажирских поездов. Железнодорожное сообщение осуществляется в штатном режиме. Скончался российский журналист и телеведущий Сергей Шолохов. Ему было 67. Об этом рассказал его сын, музыкант Всеволод Москвин. Широкую известность Шолохову принесла работа в передаче «Пятое колесо» на ленинградском телевидении. Самым популярным ее эпизодом стал выпуск «Ленин. Грипп» с участием Сергея Курехина, который сделал журналиста знаменитым. В завершение выпуска о валюте. Официальный курс

0: доллара на выходные. Понедельник 78.40, евро 89.90, юань 11.56. Вероника Борисенкова, служба информации.
1: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Родительский вопрос.
2: Здравствуйте, друзья. Это «Родительский вопрос». У микрофона Мария Баченина и Александр Милкус. Александр Борисович, здравствуйте.
3: Добрый день, здравствуйте.
2: У нас сегодня в гостях член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, советник председателя правления фонда Сколково Наталья Кравченко. Наталья, здравствуйте и добро пожаловать.
4: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Александр.
3: Да, ну, я хочу сказать, что я Наталью Васильевну знаю давно, и я знаю, что в общем, путь в образование у Натальи Васильевны длинный, еще с кружкового движения, потом Олимпиады, ну, техническая, да, и в общественной палате мы с вами заседали, про образование обсуждали. И я пригласил, скажу честно, Наталью Васильевну для того, чтобы мы, ну, попробовали подвести некие итоги единого госэкзамена. Как раз в этом году, 25 лет, как начался эксперимент по ЕГЭ. Да, в 2001 году тогдашний министр Владимир Михайлович Филиппов объявил эксперимент. 5 регионов взялись вот экспериментировать с единым госэкзаменом. Ну, прошел достаточно большой период. Четверть века. Я знаю, что вы как бы погружены в эту историю с ЕГЭ. Я хотел бы вот обсудить. Слушайте, ну, никаких других социальных вот историй или изменений, которые бы столько времени вызывали дискуссии в обществе, я не знаю. Вот как вы считаете, почему вот уже столько времени, уже вроде бы он устаканился, уже дети, которые первые ЕГЭ сдавали, они уже своих детей ведут на экзамен, да? А мы каждый раз весной, это такой ужас, это такой кошмар, а давайте
2: переделаем. Ну, не обесценивайте наши чувства родительские, Александр Борисович. Да, это ужас, кошмар, нам страшно. Дети только к этому и готовятся. Вопрос в чем?
3: Вопрос в чем? А почему вот, вот эта процедура ЕГЭ, она, как на ваш взгляд, не принята обществом или принята обществом?
4: Александр, наверное, вы правы здесь, что это самый острый, самый горячий вопрос на протяжении долгого времени. Я как человек, который не сдавал ЕГЭ, я поступала тогда, когда еще не было единого госэкзамена, тоже сталкивалась с разного рода, может быть, необъективностью, там, проблемами, необходимостью подготовки к поступлению в университет и так далее. Все-таки считаю, что ЕГЭ, с одной стороны, выстроил, ну, в некотором смысле, понятный, прозрачный, универсальный механизм, с другой стороны, не ответил на все вопросы, на которые бы хотелось ответить в переходе из школы в вуз. Ну, давайте будем честными, да, все-таки сегодня единый госэкзамен, он прежде всего для того, чтобы там, ребенок поступил в университет. Как бы мы там ни говорили, что он проверяет там, школьные знания и там, еще что-то, то ну, это экзамен на отбор тех, кто дальше будет учиться либо на бюджетном отделении, либо за деньги. А основная претензия специалистов к этому экзамену, что он на самом деле, ну, первое, перенастраивает обучение в школе на так называемое натаскивание на экзамен. Ну, мое личное мнение тоже, что старшая школа, она сейчас в очень таком тяжелом состоянии, потому что всем примерно все равно на большое количество предметов и направлений. У всех с 10 класса фокус на то, чтобы хорошо подготовиться по 3-4 предметам и успешно их сдать. Никого, по большому счету, не интересует там, твой средний балл в аттестате, балл, где он имеет решающее значение. Ребята либо готовятся к Олимпиадам, опять же, не для того, чтобы блеснуть своей эрудицией и как-то побыть в определенном сообществе, а для того, чтобы получить возможность поступить туда, куда они хотят. Ну, вторая группа ребят готовится к ЕГЭ изо всех сил, с трудом, преодолевая все препятствия, бессонные ночи и так далее. Я, как мама ребенка, который в прошлом году сдавал ЕГЭ...
3: О, личный опыт.
4: Да, могу на личном опыте ну, тоже какие-то вещи прокомментировать. Ну, во-первых, если ребенок учится в сильной школе, а у нас дочь заканчивала лицей Высшей школы экономики, и в этом смысле школа не подстраивается только под те показатели, по которым проверяет эффективность школа, а это...
3: Ну, это один из немногих лицеев вообще.
4: Это одна из немногих школ, да, которая ведет такую политику. Но здесь есть и плюсы, и минусы. Плюсы в том, что все-таки дети учатся, развиваются, осваивают там, комплекс интересных предметов, там, получают системные знания. С другой стороны, никто не отменял механизм поступления. Они, как это в свободное от учебы время, тренируются к сдаче единого госэкзамена. То есть получается такая двойная нагрузка. Это тяжело. Это тяжело для психики, это тяжело для, ну, как бы для физики. Дети не досыпают, получают, ну, большое напряжение. Мне кажется, что вот у нас дочь до сих пор до конца не восстановилась с точки зрения вот такого системного напряжения нагрузки на организм. Ну и когда мы говорим про там, демографические задачи, нужно отдавать себе отчет, что мы одной рукой говорим, что там должны быть здоровое поколение, должно быть здоровое поколение, которое будет рожать детей, а с другой стороны мы создаем все условия для того, чтобы, ну, там, в частности, у девочек был весь комплекс там, вопросов и проблем, связанных с тем, что, ну, просто
3: неврозы,
4: женский организм...
3: Давайте,
4: ну, там
5: на
4: много,
5: фоне неврозов там столько
4: там
5: развивается.
4: Влияет,
5: у нас и биологическая, слава богу, программа.
4: Да.
5: Вы знаете, когда вы сказали абсолютнейшую правду, вот эти две группы старшеклассников, да, мы обязательно еще вот вернемся и к образу, который вы дали, школа, которая не забывает про основное обучение. Но мне захотелось воскликнуть. Так может и выпустить этих людей, пусть они только и готовятся к этому ЕГЭ. Зачем? Какое, сколько нагрузки мы снимем с учителей? А сколько денег сэкономит государство? Ну, чисто такой практичный подход. Я понимаю, что я рублю черно-белым.
3: Ты не любишь, ты просто, видимо, не знаешь, что в Германии так и есть.
5: Видимо, не
3: последний,
5: знаю.
3: Последний класс гимназии или школы для тех, кто собирается поступать в университет, называется абитур.
5: Абитур.
3: Они готовятся к поступлению к университету. Все.
4: Ну, мы же знаем, что если там кто-то поступает за рубеж, то тоже существует там год подготовительного отделения, где ребята учат язык, абитур. Ну, здесь... Я тоже долго и много на это, ну, по этому поводу размышляла. Но здесь два варианта, мне кажется. Либо мы берем и старшую школу отдаем в ведение вузов, и тогда за эти два года университеты готовят себе абитуриентов, с которыми дальше будут готовить, дальше будут, ну, собственно, выращивать из них специалистов, а не получать вот этот полуфабрикат, который истощен, который там недоучен, которому куча вопросов.
5: А какая атмосфера будет? Погружение уже, проектная работа. То есть это будет уже вот прикоснуться.
3: Кстати, я опять же, да, международный опыт. В Корейской республике... Народная, не которая Пхеньян, которая
5: Сеул. А в Корейской, я слышал, в Каирской.
3: В Корее. Там настолько, там похожий экзамен, и первые полгода, или там первый год обучения в университете детей не мучают, потому что они считают, что они там выдохлись, когда готовились к экзамену, к поступлению. Их надо восстановить, их надо реабилитировать. И учеба более-менее такая насыщенная, она начинается со второго курса. Тоже, значит, год потерян. Для того, чтобы просто ребенок восстановился.
5: А как мы часто говорим о том, что не надо торопить, не надо, там жизнь вся впереди, вот этот год потерян. Это же ведь некоторые даже школу хотят закончить раньше времени. Но, Наталья, давайте вы продолжите, да, вот поток этих мыслей, на которые вот
3: да, отвечали на наши вопросы. У нас отозвалось.
5: Отозвалось, конечно.
4: То есть, либо тогда, да, пусть вузы готовят абитуриентов так, как они их там хотят видеть при поступлении. Угу. И на самом деле есть такие эксперименты. Там, в Сириусе, я знаю, есть определенный механизм, который отрабатывается. Либо давайте мы докрутим идею профильных классов. Но если мы говорим, что это инженерное, ну, поделим старшую школу на направления. Там инженерное, там естественно-научное, медицинское, там, я не знаю, социо-гуманитарное, креативное. Это же ну, как бы программы достаточно разные, и здесь не только дело в предметах, а еще и в том виде деятельности, которая формирует у тебя либо инженерное мышление, либо там мышление доктора. ЕГЭ же проверяет только одну сторону подготовки, он проверяет только академические знания. А кажется, что этого недостаточно для того, чтобы состоялся специалист, для того, чтобы, ну, действительно, управляя человеческим капиталом, мы отобрали тех умных, которые должны заняться инженерией, и тех, условно, там, красивых, которые должны заняться там, творческими направлениями. Ну вот хочется достроить уж этот переход каким-то комплексным решением. Ну, например, в инженерном классе не только углубленно изучают физику и математику, а еще и создают такие условия, когда ребята занимаются там, комплексно, решением комплексных инженерных задач, то, что мы делаем в Национальной технологической олимпиаде, нормальной проектной деятельностью, действительно погружаются в те среды, в которых им дальше там, предстоит работать. Ну, такая нормальная, два года такого предуниверсария по направлению конкретному, который ты выбираешь
3: для
4: себя для
3: поступления. Ну, мы же практически сейчас к этому и выплываем.
4: Да, но мы дальше они сдают...
3: Универсальных классов у нас нет, ну, очень мало, да?
4: Но дальше они все равно сдают только предметы, и мы по предметам... Ну, то есть... Простите, на физтех конкурс идет по экзамену по русскому языку, потому что туда приходят все 100-бальники по физике и математике, а дальше, ну вот русский, который не является для ребят профильным предметом, является, ну, как бы экзаменом на вылет. И конкурс идет в, ну, в верхнем сегменте цифр, то есть там от 90 плюс.
3: Вы считаете, что не нужно учитывать знания русского языка?
4: Я считаю, что знания русского языка должны быть хорошими у всех, но все, что находится за пределами 80 баллов, это не про там, хорошее и плохое знание русского языка. Это про, про то, как человек научился, ребенок научился не спотыкаться об те вопросы и задачки, которые специально там, ну, сложные, да, которые созданы для того, чтобы, ну, вот, определенную категорию там, выявить, определенную отсеять. Ну, как-то же нужно выбирать. Но мне кажется, что здесь не очень объективный выбор, если мы физиков и математиков отбираем по результатам русского языка. Ну, вот Горный, например, отказался от этого упражнения. Горный институт в Петербурге. Они говорят, мы на русский зачет не зачет. И это, ну, мне кажется, адекватно, да, ты должен хорошо владеть русским языком. Но вот этот высший пилотаж, который в верхних баллах ЕГЭ, это, ну, не про хорошо и плохо. Это, ну, в целом уже такой, ну, тонкие настройки.
5: Друзья мои, возьмем сейчас небольшую паузу и вернемся в эфир. Это «Родительский вопрос». Говорим сегодня про ЕГЭ и не только. В гостях у нас член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Наталья Кравченко.
6: Родительский вопрос. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
7: Реклама. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
8: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
11: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась, ну, в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Родительский вопрос.
3: Мы снова в студии. Александр Милкус, Мария Баченина и наш сегодняшний замечательный собеседник Наталья Кравченко. Я не буду долго объявлять регалии, потому что мы в начале программы объявили. Я хочу сказать, что это один из, наверное, самых важных и самых интересных экспертов в области образования в нашей стране. Иван Ященко, известный педагог, и он как раз составитель задания по ЕГЭ, по математике, и профильных, и базовых. Вот Иван рассказывал, что большая часть ошибок и неправильно решенных задач на ЕГЭ по математике связана с тем, что ребята не поняли, не прочитали внимательно, не разобрались в задании. Не в том, что они плохо знают математику, а в том, что они не понимают написанного текста.
4: Читательской грамотности нету.
3: Да, да.
4: Ну, давайте здесь посмотрим, а что у нас в наших предметах в школе хорошо развивает читательскую грамотность. Действительно ли мы собрали так обучение, что это направлено на развитие читательской грамотности?
3: Ой, Наталья Васильевна, зря вы на эту мозоль наступили.
4: А как это было в прошлом году? В этом году я не буду комментировать, там другие вопросы были к составлению предметов. Мы недавно на «Утро России» обсуждали. Но в прошлом году что было с математикой? Все же выбирают определенную там, стратегию, тактику сдачи ЕГЭ. Ну, например, дочь наша, она не претендовала на 100 баллов, ей было достаточно 75, у нее была олимпиада, и, в принципе, в тот университет, куда она целилась, там ей там, 75 плюс было достаточно. Поэтому мы в понятные задачки, которые нужно решить на 100, на 90-100, они всем известны. Так вот, именно эти сложные задачки были таким образом пересобраны, как никто не ожидал. И в целом те ребята, которые шли на самый сложный уровень, в некотором смысле оказались не готовы к этому вызову. И вот что там Ксения у нас дала на 75+, что ребята, которые принципиально лучше ее объективно знают математику, также получили там 75 там, с хвостиком. Ну, то есть мы срезали вот этот слой действительно базово сильных математического склада ума.
3: Потому что они просто не набили руку на решение математических задач.
4: Ну да, всегда был понятен принцип сдачи ЕГЭ по математике, профильный в том числе. А тут был сюрприз, к которому были не готовы. И, ну, там понятно, что ребята в ограниченном времени, а, растерялись, б, там, не были готовы, с, ну, это была такая, в некотором смысле, многие расценили это как подножку.
3: Я знаю, что демонстрационные задания должны были быть опубликованы, по закону они должны быть опубликованы в начале учебного года, и за период учебного года дети должны освоить вот эти задания.
4: Такого типа задач там не было?
3: Не было, да.
4: Нет.
3: Ну, вот.
5: Но на самом деле это не единственный случай. Я понимаю, что мы говорим про ЕГЭ, такая же ситуация в этом году случилась и при проверке через МЦКО, московская проверка.
3: Центр, да? Центр качества образования.
5: Да, когда доля статистики при проверке по математике, да, там же алгебра, геометрия отдельно, была гораздо больше, чем, собственно, предполагалось. Там, к чему готовились, это не соответствовало. Вот. Но это, конечно, очень сбивает психологически. Меня понимаете, что...
3: Нет, подождите, мы хотим, чтобы дети научились решать шаблонные задачи по математике, или мы хотим получить креативный инженерный класс, который... Ну, в смысле, школьный класс.
4: Конечно, мы хотим...
3: класс, который будет...
4: Саша, конечно, мы хотим получить креативный инженерный класс. Конечно. Но давайте просто определимся. У нас ЕГЭ делает что? У нас ЕГЭ проверяет подготовку ребят по математике, ему нужны хорошие, ну, там, хорошо подготовленные ребята, да, тогда, ну, на это должен быть направлен экзамен. Либо мы там создаем условия на вылет и составляем экзамен так, что подлавливаем на каких-то нюансах. Ну, тогда это там система отбора. И у нас просто за ЕГЭ в этот, ну, в нашей текущей ситуации решает как будто две задачи. Но на двух стульях очень сложно усидеть. То есть мы не проверяем, Александр, вашу там хорошую подготовку по математике и физике, мы пытаемся вас подловить, вот как бы на чем вы споткнетесь.
5: И мы преуспеем в этом, потому что мы все-таки на этом собаку съели.
3: Хорошо, хорошо. Давайте тогда зайдем с другой стороны. А вот что делать, да? Вот ЕГЭ прошел достаточно большой путь совершенствования. Сначала были действительно тесты, которые все критиковали. Сейчас, по крайней мере, Федеральный институт педагогических измерений, который разрабатывает эти задания, говорит, что это вот большинство заданий, особенно вот часть Б и С, там сложные задания, они для того, чтобы подумать, развивать и так далее, и так далее. Но все равно вот всплывают вот такие вот проблемы, о которых вы говорите. Да? Как это можно усовершенствовать? Что... Я понимаю, что удовлетворить и обрадовать всех, кто будет сдавать экзамен, невозможно, потому что кто-то разнервничался, кто-то получил не тот балл, который он хотел и так далее. Да? Вот что дальше делать? Вернуться в советскую школу, сдавать... Вот я сдал 8 экзаменов, и каждые 3 дня в июне я ходил, сдавал химию, физику, математику. Как это можно было сдать? Я сейчас знаю. Я получил золотую медаль, но я до сих пор не могу понять, как я это сделал.
5: Стоило с вами 5 лет вести программу, чтобы узнать, что вы медалист.
4: У меня, кстати, серебряная медаль.
3: Вот.
5: О, ребят,
3: мы
5: пока,
3: медалисты.
5: Я ухожу. До свидания. А я нормально.
3: Я не хочу. Нет, вот я не хочу, чтобы мои дети и внуки возвращались вот в ту историю, где 8 экзаменов.
5: Я очень хорошо вас понимаю. У меня было меньше экзаменов. Но, Александр Валерьевич, смотрите, я не хочу и вашу систему, ну, то есть тире-мою немножко слово. Но и это мне не нравится, потому что это, знаете, ну, когда загнанная лошадь в конце, она падает, вот, либо
3: вот
5: все-таки.
3: Мы собрались попытаться, да, может быть, все-таки попробовать подумать, как это все должно развиваться. Тем более, что сейчас пришли и цифровые технологии, искусственный интеллект. Уже отказываются от домашних заданий. В первом классе уже Сергей Сергеевич Кравцов, министр посвящения.
4: Вчера спасибо задания, ему большое.
3: Задание не
5: да,
3: будет.
5: Да, я тоже считаю, что это замечательно. Да.
3: А можно отменить и в остальных классах, ничего не случится, потому что многие школы уже отменяют, потому что дети используют там искусственный интеллект для решения домашних заданий.
4: Конечно, не нужно искать простой ответ на сложные вопросы. Ну вот смотрите, ЕГЭ, с одной стороны, создал условия, там, понятные и прозрачные, где мальчик из глухой деревни может поступить в МГУ там, по понятному алгоритму и подать документы в университет, не выезжая из своей там, глухой деревни. Это, наверное, хорошо. А с другой стороны, мы сузили то, что проверяем. Мы проверяем все-таки академические знания, а есть еще много всего разного, которое нужно и важно там, как-то оценить для того, чтобы правильно и грамотно там, не знаю, распределить потоки людей на те или иные направления. А вот мы сейчас все говорим о том, что у нас там демографическая большая проблема. То есть у нас людей в стране становится меньше, а задачи у нас там сложные. И кажется, что должна быть какая-то система управления человеческим потенциалом и капиталом. Поэтому нам, на мой взгляд, очень важно, чтобы у нас те талантливые люди, которые готовы двигать страну вперед, ну, в общем-то, были направлены по определенному пути, чтобы они максимально раскрыли свой потенциал. А там другие, которые талантливы в другом направлении, ну, собственно, были тоже как бы увидены, замечены и там, сфокусированы. Сейчас у нас здесь происходит какой-то микс, потому что у нас не всегда там, потенциально талантливые физики и инженеры попадают там, где они там, максимально раскроются. Кто-то из-за нюансов там, сдачи ЕГЭ оказывается в более слабой среде, соответственно, мы теряем ну, вот,
3: мозги.
4: Мозги. Там, человеческий капитал. Мы, смотрите, мы инвестируем, да, если говорить экономическим языком, да, мы инвестируем в наших детей, людей на уровне там, детского сада, школы, университета, а потом у нас большой процент тех ребят, которых государство выучило бесплатно, да, по этому направлению не работает, там, ищет себя где-то в другом месте, ну, просто получив высшее образование. Вот кажется, что здесь надо внимательно подумать, а как нам пересобрать систему так, чтобы мы там, по дороге не теряли значимых для там, экономики, для развития страны людей. Это раз. Второе, действительно, стремительное развитие цифровых технологий, в частности, искусственного интеллекта, ну, кажется, что сейчас поднимет наверх все проблемы, которые так или иначе были в образовании. Да, шаблонные там, задачки решаются на раз-два, там тексты пишутся нейросетью лучше, чем мы с вами напишем с медалями с нашими прекрасными, и так далее, и тому подобное. И да, действительно, нужно ответить на вопрос, а чему мы должны научить наших детей за вот эти вот 10 лет школы и, может быть, там еще 5 лет университета, чтобы они в новом мире, где и будет делать стандартные рутинные задачи лучше нас всех, были там успешны, востребованы, то есть какими должны быть у них мозги, и через что мы должны это развивать, чтобы, несмотря на все цифровые инструменты, мы были, ну, в общем, актуальны, скажем так, в новом мире. И это вообще ни разу не тривиальный вопрос. Вот Аузан Александр, декан экономического факультета, тоже много об этом говорит, да, то есть базово нужно развивать креативность, интуицию, критическое мышление –
3: и доверие. Вот он любит.
4: Да, доверие, эмпатию, то, что и там не заменит, ну и вообще системное, комплексное мышление. Вот у меня там дети там, знакомые, да, те, кто вокруг, говорят, слушай, а почему мы так плохо знаем географию? Вот мы выходим из школы, в принципе, с пятеркой в аттестате, а географию мы плохо знаем.
3: Географию не знаю. Вот я принимал вступительные экзамены, собеседование на журфак, и там у нас список был, что проверять. И проверять еще знание географии нужно было. Общекультурный уровень, все. Географию из 43 абитуриентов, с которыми я говорил, знали 2. человека.
4: Ну, что мы такое делаем? Ну, то есть, как мы их учим так, что они не знают географию?
5: Да что вы хотите? Ну, я же вам рассказывала этот пример. У моего старшего сына классный руководитель географ. И когда он выбрал, вот чтобы на МЦКО, один из свободных по выбору предметов, была на химии, и он выбрал географию. Она ему сказала, не надо, она нигде не нужна. И сказала, сынок, она нужна, как и математика, однозначно и бесповоротно.
4: Какой умный мальчик. Ну, действительно, система подстраивается под то, что с нее спрашивают. Вот. Спрашивают 100 баллов. Вот сейчас будут спрашивать и будут котироваться 100 баллов по естественно-научному блоку выше, чем по гуманитарному.
5: Друзья мои, сейчас будет еще одна пауза, но прежде чем мы туда уйдем, напомню, что все выпуски подкаста «Родительские вопросы» вы можете послушать на сайте radiokp.ru и на всех подкаст-платформах в сети.
6: Родительский вопрос. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
12: Проблемы с сосудами – угроза не только для сердца, но и для мозга. Если давление нестабильно, происходит спазм мельчайших капилляров, из-за чего артерии сужаются и становятся хрупкими, кровообращение ухудшается и появляется риск опасных состояний. Все это усугубляется отложениями холестерина и кальция на стенках сосудов. В итоге и сердце, и мозг перестают получать достаточно кислорода. Они буквально задыхаются. Попробуйте Арсил Кардио. Он был создан для восполнения недостающих сосудам веществ для поддержания их чистоты и эластичности. Позвоните с мобильного +125. Узнайте о том, как получить одну упаковку в подарок. Звонок по России бесплатный. +125. В основе Арсил Кардио уникальный тюленей жир. В его составе 24 вида жирных кислот, источник важных элементов, которые участвуют в процессе очищения сосудов и поддержания их эластичности и гибкости. А инновационный компонент MenaQ7 участвует в процессах правильного распределения кальция в организме. Арсил Кардио – это питание сосудов и поддержка кровообращения сердца и мозга. Пусть мысли остаются ясными, а сердечный ритм четким. Звоните прямо сейчас и узнавайте, как получить упаковку Арсил Кардио бесплатно. +125. Звонки по России бесплатные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
6: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
6: Об атаках.
0: 10 пострадавших при атаке на логистический центр в Тамбовской области эвакуированы на лечение в федеральные медцентры и больницы Москвы. Это сообщила помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Также в регион были направлены бригады специалистов Федерального центра медицины катастроф и Центра экстренной медицинской помощи Москвы. Ранее в субботу БПЛА попали в логистический центр «Вайлдберрис» в Котовске в Тамбовской области. Погибли, по официальным данным, 7 человек, 25 пострадали, из них 22 были госпитализированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
6: А США.
0: Госдеп призывает к осторожности американцев по всему миру. Из-за роста напряженности на Ближнем Востоке ситуация в сфере безопасности остается сложной, может привести к непредвиденной эскалации, говорится в сообщении. Госдеп призывает граждан США за рубежом действовать в соответствии с предупреждениями о мерах безопасности. Американцам, находящимся на Ближнем Востоке, ведомство также рекомендует следить за новостями. И, кроме того, Госдеп предупредил о риске сбоев в авиасообщении, а также нападениях на дип-учреждения и другие объекты, связанные с США.
6: О Евросоюзе.
0: Евросоюз потребовал от карибских стран отказаться от выдачи гражданства за инвестиции. Как пишет «Вашингтон-Пост», ЕС поставил ультиматум странам Карибского бассейна прекратить продажу паспортов или потерять без виз. Речь идет о 5 государствах – Антигуа и Барбуда, Доминика, Гренада, Сент-Китс и Невис и Сент-Люсия. Программа «Гражданство за инвестиции» позволяет иностранцам получить паспорт, вложив в экономику страны от 200 тысяч долларов, покупка недвижимости или прямой взнос в бюджет. Такие паспорта открывают безвизовый доступ в более чем 140 стран мира, включая страны Европы. 30 миллионов пчел погибли в Красноярском крае после обработки полей химикатами, утверждает телеграм-канал ШОТ. Регион мог потерять до 18 тонн меда. В Большемуртинском районе массово погибли около 600 пчел из семьи, а это примерно 30 миллионов пчел. Пасечники считают, что причиной стала обработка соседних рапсовых полей сильно действующими пестицидами. По их словам, аграриев не предупредили заранее за 5-10 дней до процедуры, как того требует закон. Владельцы пасек уже подали 18 заявлений в полицию. Вероника Борисенкова, служба информации.

0: Родительский вопрос.
1: Итак, выпуск новостей закончился. Мы снова в студии. Александр Милкус, Мария Баченина и Наталья Кравченко, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, советник председателя правления фонда Сколково. Говорим мы о том, как надо реформировать и менять наше образование в соответствии с требованиями времени и как при этом разгрузить наших школьников и заинтересовать учебой. Мы понимаем, что жизнь настолько изменилась уже, что даже вот этот ЕГЭ, который называется, с которого мы начали разговор, его тоже надо переформатировать. Да? Люди вроде бы привыкли к нему, там уже есть целый класс репетиторов, которые зарабатывают громадные деньги, готовят так называемых экзаменов. Да? Но мы-то понимаем,
2: прекрасные,
1: что
2: там,
1: уже
2: кстати,
1: другие
2: люди
1: нужны.
2: Работают, очень талантливые, да, педагоги, выдающиеся, я бы сказала. Вот я считаю, что если отказываться от ЕГЭ, понятно, что нужно находить ответ на вопрос, а что вместо, то мы получим, ну, как-то огромный поток, огромное количество высвобожденных талантливых людей, которые могли бы работать с детьми. Опять же, вопрос, а что нужно от педагога в новых условиях? Ведь, ну, как бы базовым каким-то предметным задачкам сейчас, ну, можно научиться и без участия педагога. Но педагог нужен. Кто-то говорит, что мы сейчас вернемся к античности, когда вот Сократ и Платон, да, обучали своих последователей, а много с ними общаясь, прогуливаясь по саду. Ну, действительно, опять же, про географию. Ты никогда не получишь представление о том, какая у тебя там шикарная, огромная, великая страна, если ты не будешь выезжать за пределы своего города. Вот, может быть, школа должна становиться максимально аналоговой, чтобы компенсировать вот эту цифровую историю. Да, там есть то, что нужно изучить, и с помощью там нейросетей это можно, наверное, делать там легче, быстрее, глубже и так далее. Но рефлексировать, общаться, взаимодействовать, обсуждать что-то, ну, здорово, очно, может быть, как раз эту роль на себя школа может взять. Вот вы когда книжку интересную прочитали, вам же хочется с кем-то ее обсудить или поделиться, или рассказать о ваших там инсайтах, которые случились. Нужен же для этого вам человек?
3: Ну, конечно, да, да.
2: Тогда должен меняться принцип взаимодействия детей с учителями.
4: Наталья, рассказывай, я вспомнила вчера уже про младшего, занимаясь с ним дошкольной программой. Что будет, если бросить красный... Это доп. Вопрос со звездочкой. Что будет, если бросить красный мячик в Черное море? А я сижу со стаканом воды и вижу на лице Василия, что там он понимает, что вопрос со звездочкой, а что дальше нет. И я ему начинаю... Это... Мое мышление деформированного родителя, чтобы понять, зачем я этот пример привожу. Показывать на стакане в воде, куда дует ветер, куда отправится мячик. Он угадал, что он не потонет, но куда он поплывет. Вот. Я говорю, а теперь слушаем правильный вопрос на видеокартинке. Мячик красный, море черное, ну, конечно же, вода голубая, как в любом море, и он не поменяет цвет. А я ему уже физический закон рассказала. Думаю, господи, понимаете, в чем дело? Мне кажется, мы как-то начали очень здорово усложнять жизнь. Мы это не специально, или нас жизнь заставила? И вот заставила то, как она усложнилась. А может, она с помощью технологий, да, наоборот, упростилась? Никак не могу понять, мы это сами наделали все.
1: Что ты имеешь в виду, по-своему, усложнять?
4: Усложнять, смотрите.
1: Усложнять процесс обучения?
4: Это раз. А, собственно, вынудили Кравцова подписать закон, что в первом классе оставьте в покое детей. Но
2: почему вынудили? Может, он сам захотел?
4: А, так нет, я имею в виду, что он захотел, но раньше-то такого не было.
2: Значит, почему не было в первом классе домашки никогда?
4: Ну, то есть... Я умоляю.
2: Ну, какое-то время не было домашки в первом классе.
4: Ну, это же не было вот таким, что... А нам сказал министр. Ну, подождите, хорошо, я не буду спорить... Там было и да, и нет, я встречала. Вот это вот в мыле лошадей загнанных, это наши дети, не было такого.
2: Чего? Не было такого. Это, ну вот, я испытала тихий ужас на днях, когда мне... Ну, сейчас же все куда-то поступают, и мне позвонила подруга, говорит, слушай, вот нам в колледж бы... Мы сейчас пытаемся детей в колледж как-то поступить.
4: А же проблема?
2: Оказывается, я не знала. Она говорит, ну вот у нас колледж, вот там какой-то бешеный конкурс, там креативные направления, ла-ла-ла. Говорит, у нас по-русскому тройка, потому что какой-то безумно тяжелый, сложный экзамен, ОГЭ по-русскому. У нас младшая подрастает, она в 9 класс поступила, и я тоже теперь с ужасом хожу и думаю, так нужно что-то с русским делать. Потому что, ну, в этом смысле как-то ты все равно не до конца надеешься на школу, и, ну, вот начинаешь искать какие-то дополнительные костыли, чтобы подстраховаться.
4: Мне пусть расскажут, вот это хорошо, очень интересно, Александр Борисович.
2: Я ОГЭ вообще не заметила в прошлый раз, в предыдущем ребенка. И всегда считала, что это, ну, такой очень проходной экзамен, очень простой, а теперь, оказывается, есть такой вызов. Я согласна согласна с вами, Маш, что мы, ну, действительно зачем-то вот сгущаем, напрягаемся, и они от этого не становятся как-то умнее, эрудированнее.
0: Здоровее, счастливее. Удовлетворённее жизнью. Но он может быть суперакадемиком, а мне несчастным.
2: Мы же знаем с вами, что классные идеи приходят тогда, когда ты, ну, по сути, в формате отдыха, ну, в режиме отдыха находишься.
0: Так. Не знаю,
2: гуляешь, отдохнувший мозг, да, на тебя там снизошло.
0: Яблоко упало на тебя. Ты лежишь, у тебя погода.
2: И вот этого баланса крайне не хватает. Я очень надеюсь, что благодаря развитию... Александр заскучал.
0: Искусственного интеллекта.
1: Я чувствую, просто собрались фразу. Мавочки, и нам папочкам...
0: А давайте вернёмся к теме нашего заседания.
2: Да. Но, конечно, говорят, что должно быть трудно. Ну, не должно быть трудно бесконечно. Всё-таки да. Давайте
1: слушайте,
2: будет там...
1: Ну, вот мне кажется, что мы сейчас муссируем мифы. Во-первых, миф о том, что ЕГЭ нужен... Это я сам писал 20 лет назад, когда мы составляли в министерстве объяснение, зачем нужен ЕГЭ. Я вот признаюсь, я человек, который переводил академические слова на понятный русский, и мы вот в «Комсомольской правде» публиковали объяснение появления единого госэкзамена. Но мне кажется, сейчас, по прошествии 25 или 24, я понимаю, что мы много мифов создали. Да не поступит мальчик из глухой деревни в хороший вуз, потому что у него нет хорошего учителя. И онлайн... Не факт, что он сможет сам вытянуть ту подготовку, да, которую проходят ребята во втором лицее московском, в Сумце, в Новосибирске и так далее, и так далее.
2: Не, это... я же с вами вообще не спорю,
1: я просто говорю, что ЕГЭ
2: защищается тем, что вот создана прозрачная, справедливая, ну,
1: да,
2: очень...
1: Да, но там... под нее нужно тогда создавать систему, когда мы вылавливаем, ну, то, что...
2: Но вообще-то
1: Сириус и делает, в общем-то.
2: Александр, вообще-то президент сказал, что вот программа в школе должна быть так собрана, или точнее, там, или ЕГЭ, ну-ка, в общем, они должны друг с другом дружить,
1: да,
2: чтобы благодаря подготовке в школе ты в целом мог хорошо там или отлично, или прекрасно сдать единый госэкзамен, если ты учишься. Но так не происходит.
1: Ну, тогда нам надо подкручивать очень много всего.
2: Ну, надо.
1: И второй миф, который, вот я уверен, вот вы сейчас переживаете, что у них большая нагрузка у детей. Нету у детей никакой большой нагрузки, уже извините, я вот уверен. Дети – это система саморегулирующая. Если им тяжело, они выключаются. Может быть, есть там 5% таких вот ботаников, которые там сильно напрягаются. По-моему, вот сегодня наша школа, она создана такой лайт-вариант, по-моему. Вот только когда ты выходишь уже... Ну, я обостряю, да. Когда ты выходишь на финишную прямую на ЕГЭ, да... Ты уже начинаешь, значит, что называется, ну, я по-своему
2: смотрю. Ну, смотрите, напряжение в системе создает ЕГЭ, и теперь, видимо, еще ОГЭ. Но там происходит-то что? Происходит то, что ты в седьмом классе, ну, в седьмой приходишь вот в эту условно там среднюю, ближе к старшей школе, тебе сразу нам на родительском собрании, так, мамочки собрались... Теперь мы начинаем, как бы у нас с вами ЕГЭ, оно не за горами, мы с вами будем сейчас...
1: Это даже не ЕГЭ, а то, что вот в школах в большинстве сейчас требуют в седьмом классе определиться, что куда ребенок должен. Вот инженером будет, врачом, учителем. В седьмом классе он хочет играть в футбол.
0: И причем настолько требует, что так как вот у меня ребенок пойдет в обычный класс, так как его не взяли ни в один профильный, а я думаю, я же этого и хотела, ты чё? А я такая, как так-то? Я, знаете, как Вицин между Моргуном и Никулиным в фильме «Гайдая».
2: А я с Машей здесь согласна про сложность. Мы какие-то создаем конструкции, которые, ну, вообще противоприродные, неестественные.
1: Так, вот об этом и говорю. Может, нам уже все-таки как-то собрать умных людей, подкрутить где-то или открутить, или там пар дать. Вот, кстати, сегодня, когда мы готовились к нашей встрече, я прочел информацию, вот свеженькую. Сейчас вот как раз... Вот в ближайшие дни идет пересдача по математике, по профильному экзамену. В Санкт-Петербурге записались на профильный экзамен, на пересдачу около 100 ребят.
0: Это что-то маловато будет.
1: А дальше, сейчас сделаю драматическую паузу.
0: Давайте.
1: Большая часть из этих ребят уже получили на экзамене от 98 до 99 баллов.
0: Ой, они что, сумасшедшие, что ли?
1: Они хотят получить 100. Во-первых, потому что у нас есть культ 100-бальников, да? Мы же сейчас все носим с этой девочкой, дай бог здоровья ее родителям. Значит, 500 баллов она выбрала, понимаешь? Вот. Там, ребята, есть объяснение. Вот комментарии наших коллег из Питера, питерских журналистов, что вот мальчик, он хочет поступить, там другой мальчик, физтех. И там вот то, что говорила Наталья Васильевна сейчас, да, там большой конкурс, он хочет, чтобы у него было
0: 99, Олимпиада у него есть, АГТО у него есть, АСВО у него есть, там просто 500 баллов будет недостаточно.
2: Ну, там вот, действительно.
1: Вот он считает, что он знает математику, он отстой, он будет пересдавать.
2: Александр, да нет, я думаю, там есть еще роль
1: учителя. Ну, тоже интересно вот.
2: Подождите, Саш, вот там есть еще роль учителя. Вообще за, во многих регионах за это еще и премию дают.
1: Да.
2: И деньги
1: да.
2: платят.
1: Количество стобальников или там высокобальников.
2: Меня потряхивает, когда вот мне там все стараются прислать какую-нибудь полезную информацию. Вот здесь стобальники, там еще как-то все там посчитали и порадовались. Но на самом деле уж если мы привязываемся и считаем, что ЕГЭ показывает какие-то объективную картину. Да, ну давайте смотреть средний балл ЕГЭ. Давайте посмотрим. Вот средний балл ЕГЭ в какой-то отдельной школе. Да не ЕГЭ. Вот я на самом деле жду и даже думаю, что руку к этому приложу. Все-таки, да, если мы начинаем обращать внимание на то, что мир изменился, признаем, что то, как мы учили детей последние много лет, уже не подходит. Нужно учить по-другому. Вот да. Это же первая фаза, да? Это фаза признания. Признание пока не наступило.
0: Еще одна пауза, но мы ненадолго. Это родительский вопрос. Не отключайтесь, друзья.
3: Родительский вопрос. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Реклама.
5: Великие луки, приготовьтесь к невероятному зрелищу! С 1 по 9 августа на парковке ТЦ «Апельсин» цирк «Гранд Арена» представляет большое международное шоу. В программе мотокаскадеры из Бразилии, колесо страха, танцующий медведь, морские котики, обезьяны-акробаты, воздушные гимнасты и невероятный железный человек. Спешите увидеть!
6: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
7: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? В ходе вынашивания ребенка биологический возраст женщины увеличивается в среднем примерно на 2 года. Однако уже к третьему месяцу после родов начинается обратный процесс. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Родительский вопрос.
1: Последняя часть нашего разговора. Александр Милкус, Мария Баченина и Наталья Кравченко, эксперт в области образования, один из ведущих экспертов нашей страны, сегодня в студии.
2: Сейчас создаются мультиагентные системы с агентами мультиагента. Когда ты как архитектор, по сути, управляешь там некой командой, которая тебе может позволять решать, ну, интересные, большие, комплексные задачки. Не вот эту вот, которую в учебнике написали в 5 строчек, да, на там скорость движения, а в какой-то момент ты можешь, ну, действительно исследовать и изучать сложные вопросы, не знаю, от демографии как-то поискать способ, а как нам не вымереть.
0: Ну да, ну да.
2: Проанализировать, что там, какие были предприняты усилия в других странах, а что будет, если мы примем то или другое решение, там, создадим те или иные условия, ну, помоделировать. И у тебя, ну, если раньше этим должен был заниматься проектный институт, то сейчас этим, по большому счету, может заниматься один человек, используя возможности искусственного интеллекта. Открывается огромный пласт интересных задач, которые будут развивать человека. То есть сейчас основной вызов – использовать технологии так, чтобы мозг и мышление не деградировало, а чтобы оно развивалось. И, ну, здесь так, две стороны медали. Либо и будет, ну, очень сильно замещать когнитивные функции, да. И люди там перестанут быть способными что-то сделать будут без помощи.
0: Будут терять нейронные
2: связи. Да. Либо это будет крутой усилитель у тому исследователя, разработчику, инженерной команды.
0: Я придерживаюсь второго
2: варианта. И надо, ну, взвешенно понять, в каком возрасте можно уже эти сложные системы там, начинать использовать, и похоже, что можно достаточно рано. Что должно этому предшествовать? То есть все-таки человек должен научиться системно смотреть на вопрос, понимать, какую...
0: Работать с искусственным интеллектом.
2: Какую задачку поставить.
0: Это не сразу приходит. Даже у взрослого человека, который все знает вот эти дела раз, дела два, дела три, а все равно ты... Вот я по себе сужу. Я пользователь ИИ, но я не сразу поняла... Как подойти так, чтобы оптимизировать и вот адаптивной быть со своим головным мозгом, а не тупеть?
2: Но мы-то с вами получили образование, даже не одно. У нас с вами в этом смысле есть
0: так
2: возможность
0: вот
2: отрефлексировать.
0: Их знакомить, а не просто реши мне дважды два. А вот именно вот эти задачи давать.
2: Да, но для этого и инфраструктура определенная тоже нужна. То есть среда, в которую они нырнут. А если они там будут работать, мы с вами будем видеть, как они учатся. Ну, даже вот в некоторые... там топовые школы, когда отбирают ребят, они наблюдают, если это в цифровой среде какое-то время происходит, как ребята учатся, как они реагируют на обратную связь, насколько они упорные, насколько они ритмично занимаются, насколько у них есть прогресс, насколько у них там даже могут мерить потенциал. Ну, то есть, на самом деле, вот этот след, он будет очень много говорить о том вообще, на что способен тот или иной человек. И здесь можно действительно настроить там, те самые пресловутые индивидуальные траектории обучения, но надо просто не забывать про то, что мы как-то биологическая машина, да, и так же, как вот там с физической нагрузкой. Да, понятно, что нам не нужны такие мышцы сильные, как в каменном веке, да, чтобы добыть себе еду и убежать от хищника. Но вместе с тем там, осознанные люди понимают, что если не заниматься физической нагрузкой, да, то ты будешь терять здоровье, там, хуже себя чувствовать в зрелом возрасте, и твой залог успеха – это все-таки там пресловутый ЗОЖ, да, питание, регулярная физическая нагрузка, сон и все остальное. То же самое здесь. Ну, там, если нам нужно сохранить наши когнитивные функции, то там, мы должны вместе с теми людьми, кто в этом разбирается, понять, да, что должно происходить в нашей жизни регулярно, чтобы там нейронные связи были в хорошей форме.
0: Мозг не обрюзг и не задрях. Задрях.
2: Не обрюзг, не.
0: Адрях. Ну, Саш, ну вы медалист здесь, а не я.
2: Знаете, может, мы будем ходить в школу на столке играть и физкультурой заниматься, правильно питаться.
1: Я сначала обострял наш разговор, да, сейчас я вот слушаю бальзам на душу, потому что... Да, я сейчас как раз пытаюсь пробить, вот, может, Наталья Васильевна поможет, эфиры наши помогут. Я как раз хочу пробить курс, который в школе необходим, или, может быть, он будет интегрирован в курс естественно-научных предметов. Грамотность и играмотность. Вот это вот то, что нужно. У нас учебники по искусственному интеллекту есть. Курса по играмотности нет. Курса по медиаграмотности нет постоянного, да. Курса по финансовой грамотности, которая сейчас абсолютно четко смыкается с ИИ-грамотностью, с медиаграмотностью, нет. Я понимаю, что мы усиливаем математическую подготовку, обществознание, историю, хорошо, естественные науки. Но вот то, о чем вы сейчас говорите, научение пользоваться современными цифровыми инструментами. Их тоже надо научить.
2: Вот этот курс и грамотность, мне кажется, это стартовая точка входа, а дальше, ну, это другой вообще принцип обучения. Все, что ты изучаешь, любую область знаний, ну, во-первых, все-таки надо, опять же, признать, что у нас сейчас все межпредметное, метапредметное, да. Все это деление на предметы.
1: Вот я изучал вопрос.
2: Да, искусственное.
1: Финляндии, в Канаде нет отдельного курса.
2: Ну, там феноменальный подход,
1: они,
2: в том смысле,
1: они
2: что они феномены изучают.
1: Да, они, нет, они вкладывают искусственный интеллект, раскладывая по предметам. То есть интегрируя в школьные, другие школьные предметы, докручивая, чтобы можно было использовать там для изучения физических законов, химических законов, искусственный интеллект, понимая риски, которые он выдает, потому что он выдает далеко не всегда правдивую информацию. Я хочу еще про одну важную историю расспросить Наталью Васильевну. Что за программа «Школа мечты»? Уже 4-й сезон, как я понимаю,
2: объявили. Да, спасибо за вопрос. На самом деле мы закрыли, завершили 3-й сезон буквально вот на днях. «Школа мечты» – проект, который родился в Общественной палате, когда я возглавляла там профильную комиссию.
1: Мне нравится словосочетание «Школа мечты» просто.
2: Да, мне кажется, тоже так естественным образом получилось и очень зашло. Изначально это проект, который был создан в поддержку президентской программы капитального ремонта школ и направлен на то, чтобы в результате капитального ремонта все-таки школы становились действительно там актуальными, современными, готовыми решать потребности, закрывать потребности всех участников образовательного процесса. Просто исходно в программе не было ничего про дизайн, ничего про соучаствующее проектирование, а поскольку у меня было поручение осуществлять общественный контроль, мы, как это увидели, огорчились и начали искать способ. Поэтому сейчас выстроена система, когда студенты профильных архитектурных вузов или факультетов для тех школ, которые вошли в программу капремонта в регионе, создают дизайн-проект под конкретные школы с учетом их там контекста, запросов, потребностей и так далее. Ну и дальше этот проект идет в реализацию в той или иной степени.
1: То есть они не просто рисуют, они могут вот как раз реализовать себя в этом.
2: Они не просто рисуют, они действительно создают концептуальный проект, по которому здорово. Можно отремонтировать качественно и круто школу. Во-первых, мы, я считаю, сделали большое дело, мы изменили уровень нормы. То есть очень многие, особенно в регионах, просто понятия не имели, что может быть по-другому.
4: Да, у меня когда попадают гости столицы в наши поликлиники, да, там наши сады, они выходят вот с такими глазами, потому что... А сейчас у нас новый садик, у вас же садики тоже появились.
2: Да, и так, кстати, в школе мечты сейчас и детские сады, и колледжи, с нового 4-го сезона будут кампусы вузов. Но о чем мы говорили, сейчас у нас был в Центре знаний Машук, завершающий такой модуль, где мы всех там наградили, отметили, с кураторами пообщались. А как раз был разговор о том, что школа и школьная среда, с учетом всего о том, того, о чем мы с вами сейчас говорили целый час, должна измениться. Она уже не столько затачивается под классно-урочную систему, сколько это должен быть, центр социокультурного развития, где есть возможность в разных больших, малых группах делать разное. Все, что тебя начинает отличать от алгоритмов и машины, развивать твое мышление, развивать креативность, то, о чем Сан Саныч Аузан говорит, все эти компетенции, которые дают тебе преимущество перед действительно искусственным интеллектом и всем остальным. Поэтому я думаю, что в 4-м сезоне «Школа мечты» будет про то, что тоже для нас с вами инструмент, про то, что трансформация должна быть на этом уровне. И неважно, капремонт это или что-то еще.
1: А тогда конкретный вопрос. А как можно принять участие в этом конкурсе? И куда отсылать проекты? Если это проекты должен прислать,
2: Это не только конкурс, это годовой проект. Угу. Сейчас мы в августе запускаем новый сезон. Мы, как правило, делаем предложение региону участвовать в этом проекте. Регион определяет школы, договаривается с региональным вузом, а дальше команды студенческие вместе с кураторами мы сопровождаем вместе с ведущими экспертами в области создания современных пространств образовательных. То есть идет большой образовательный курс для них, они в рамках курса начинают работать над проектом, делают соучаствующие исследования в этих объектах, потом выходят на внутреннюю защиту, потом на региональную, на уровне правительства региона, потом, в общем-то, этот проект отдается в реализацию. Все это сейчас окаймляет программа обучения служением, потому что действительно для студентов это очень крутой опыт применения своих профессиональных знаний на благо решения системных, государственных, социально значимых задач. В этом идея, идеология программы обучения служением. У обучения служением есть платформа со следующего года учебного, с этого календарного, все объекты будут там размещены, можно подключаться. «Школа мечты» есть сайт, социальные сети и в Телеграме, и в ВК, поэтому можно туда написать.
1: То есть набираете и узнаете, если вы хотите поучаствовать в своем проекте.
2: Да, мы, как правило, набираем через регион, но у нас очень нередко, когда...
1: Ребята могут и в регион постучаться, мы хотим, мы готовы.
2: У нас есть кейсы, когда там, Питер делает для Ленобласти, например, проекты, а там, Митумаси, вот московский тоже архитектурный вуз, делал для Камчатки, помогал. Mm. Притом колледжи участвуют. Я хочу сказать, что проекты не хуже, чем у студентов вузов. То есть очень хорошая подготовка у ребят в колледжах часто бывает. Поэтому вот...
4: Наталья,
2: будем
4: спасибо.
2: Рады.
4: Спасибо огромное. Друзья, у нас сегодня в гостях была член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, советник председателя правления фонда Сколково Наталья Кравченко. Огромное спасибо.
2: Спасибо большое.

0: и Болгарии поддерживать Украину.
1: Коалиция желающих своей целью ставила некое содействие попыткам мирных переговоров, начатым Соединенными Штатами и Украиной. Но для всех понятно, и об этом на саммите НАТО сказал сам Дональд Трамп, что члены этой коалиции на самом деле никакого стремления к завершению конфликта не имеют, а лишь стараются продлить конфликт как можно дольше. И то же самое касается и коалиции так называемых желающих, потому что та же, к примеру, Америка в этой коалиции не участвует. Ну и, конечно же, некоторые страны, получив этот сигнал, поняли, что на самом деле нет необходимости быть сторонником вот этого процесса эскалации, который неизвестно куда может завести. Болгария начала откалываться, потому что внутри общество Болгарии настроено по отношению к России довольно-таки позитивно, по крайней мере, максимально позитивно среди других враждебных нам стран. И правительство Болгарии, понимая это, соответствующим образом реагирует.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Летом деревья растут быстрее, чем в любое другое время года. Жаркая пора на радио «Комсомольская правда». В Москве полдень. В Саратове 13 часов, в Челябинске 14, во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: Об авиации.
3: В работу двух столичных аэропортов Внуково и Домодедово ввели ограничения. Обе воздушные гавани принимают и отправляют рейсы только по согласованию с властями, сообщает Росавиация. Это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе обоих аэропортов. Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов. Накануне аналогичные ограничения вводились во Внукове. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что с 11 по 18 июля в направлении столичного региона летит почти 2000 беспилотников, 207 БПЛА были уничтожены на подлете к Москве.
2: О политике.
3: Президент Венгрии согласился уйти в отставку. Тамаш Шуйок подписал поправку к Конституции, которая позволяет отстранить его от должности. Срок его полномочий истекал в 29-м году. Поправку предложил премьер-министр Венгрии Петер Мадир, занявший этот пост в мае. При этом Шуйок в видеообращении заявил, что не согласен с содержанием поправки. По его словам, она станет, цитирую, «позорным историческим примером злоупотребления политической властью». Но он подписал документ, указав, что закон для него – основа всего. Агентство Bloomberg в июне писало, что Мадир намерен добиться отставки Шуйока, сторонника бывшего премьера Виктора Орбана. Сам Мадир говорил, что Шуйок утратил доверие граждан.
2: А США.
3: Мэр Нью-Йорка не исключил задержание Бенямина Нетаньяху во время его возможного прилета в США. По словам Зоруна Мамдани, это может произойти после предполагаемого визита на Генассамблею ООН в сентябре. Политик назвал израильского премьера военным преступником, которому предъявлено обвинение Международным уголовным судом. Мэр Нью-Йорка подчеркнул, что этой точки зрения придерживаются многие, кто недоволен действиями Нетаньяху в последние годы.
2: Обо всем.
3: Средняя зарплата для начинающих специалистов в России впервые превысила 100 тысяч рублей в месяц. Это следует из данных Авито работы. Рост за год составил 35%. По данным другого сервиса Работы.ру, студенческие и стажерские вакансии впервые возглавили рейтинг зарплатных предложений в России. Средняя ставка достигла 111,5 тысяч рублей. А в HeadHunter подсчитали, что с 2022 года медианное предложение для кандидатов без опыта выросло в почти два раза. Компании предлагают конкурентам условия уже на старте карьеры, что помогает быстрее закрывать вакансии и формировать кадровый резерв. Вероника Борисенкова, служба информации.
2: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, радио «Комсомольская правда». Сегодня в гостях у нас очень уважаемые и интересные гости. Это художественный руководитель театра на Юго-Западе Олег Леушин. Здравствуйте, Олег Николаевич.
5: Добрый день.
4: И Дмитрий Берестов, директор театра на юг.

0: Западе и одновременно директор Московского театра «Линком». Известного, любимого, популярного, культового, как теперь говорят. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Здравствуйте.
0: Беседу с нашими гостями буду вести я, театральный обозреватель «Комсомольской правды» Анастасия Плешакова. Здравствуйте, дорогие гости. Дмитрий, ну, видимо, вам первому я даю слово. Хотела бы узнать у вас, как прошел театральный сезон, который, ну, почти во всех московских театрах уже закончился, в том числе и в вашем театре, вероятно. Нет, на Юго-Западе еще не закончился, но в Линкоме-то.
1: Он еще тоже не закончился.
0: Тоже не закончился. Хорошо, молодцы, какие вы трудоголики. Все еще продолжаете работать. Но итоги-то мы можем уже подвести? Сезона?
1: Сезона уже можно. Уже
0: ну,
1: можно
0: давайте
1: подвести
0: начнем
1: итоги
0: с этого.
1: Сезона.
0: Как, да. Вы довольны, как он прошел? Давайте с театра на Юго-Западе, а потом перейдем плавно к Линкому. Раз у нас два гостя из театра на Юго-Западе, да?
1: Ну, я хочу сказать то, что этот сезон стал по-настоящему особенным и для театра на Юго-Западе, и для театра «Линком» Марка Захарова. Для обоих театров это был предюбилейный сезон. Для театра «Линком» Марка Захарова это 99-й сезон, для Московского театра на Юго-Западе это 49-й сезон. И, конечно же, хочется подвести итоги и поделиться планами, то, что у нас было, то, что у нас будет, и готов начать с театра на Юго-Западе.
0: Давайте с театра на Юго-Западе.
1: В театре на Юго-Западе сезон открылся премьерой художественного руководителя Олега Леушина. Спектакль «Последняя женщина» сеньора Хуана. Это философская комедия Жуховицкого. А в декабре наш художественный руководитель Олег Николаевич Леушин поставил уникальную премьеру спектакль «Покровские ворота». Это премьера о коммунальной квартире, и сюжет, безусловно, знаком, наверное, каждому зрителю, который приходит в театр на Юго-Западе, но не в основной своей массе, потому что у нас публика, она, так сказать, разноплановая, но многие, кто приходит, знаете, они смотрят на эту премьеру, и я чувствую, как у них в душе, внутри все согревается. Приятно смотреть, когда по-настоящему зрителей это трогает не только внешне, но и внутренне. Также в апреле этого года Олег Николаевич Онищенко, это другой наш режиссер в театре на Юго-Западе, выпустил спектакль «Обыкновенное чудо» по сказке Евгения Шварца. Помимо премьер, театр уделяет внимание и внерепертуарным проектам. Например, совсем недавно, 1 июля, на нашей сцене состоялся концерт, посвященный Дню ветеранов боевых действий, в котором помимо артистов юго-западной труппы приняли участие актеры «Линком» и музыкальная группа «Аракс». Ну, всем
0: тоже
1: известна
0: Линков,
1: группа «Аракс»,
0: да,
1: линкомовская группа. Дмитрий Анатольевич Певцов выступал на нашей
0: народный
1: сцене.
0: Народный артист, депутат.
1: Народный артист, депутат Государственной Думы. А также Герой России Максим Бахарев. Концерт также состоялся с помощью благотворительного фонда «Возрождение». Мы им очень благодарны, и подобные мероприятия мы будем проводить, как я и до этого говорил, и сейчас скажу, на постоянной основе. Театре на Юго-Западе. Кроме того, к праздничным датам 9 мая и 23 февраля артисты проводили музыкальные концерты Музея вооруженных сил. Вы знаете, это тоже стало для нас такой некой традицией. Да и как так исторически сложилось, Московский театр на Юго-Западе, он абсолютно не безучастный к тому, что происходит в стране, к тому, что происходит внутри, и мы, что называется, всегда идем в ногу со временем, в ногу с теми событиями, которые есть. Помимо этого, Вадим Соколов и Максим Метельников, это артисты Московского театра на Юго-Западе, запустили творческую лабораторию «Диалог поколений». Эта лаборатория, она для молодых режиссеров, школьников, желающих попробовать себя в актерской профессии. Работа с такой молодой публикой, она открывает, наверное, и дает возможности развиться молодым режиссерам не только, что называется, на словах и выпускникам, а, наверное, еще и, что называется, попробовать себя в деле. И вот как раз-таки театр на Юго-Западе это полностью пропагандирует. И не просто пропагандирует, он еще и спонсирует все вот эти направления. Потому что мы все это делаем за счет внебюджетных средств. То есть за свои заработанные деньги.
0: Деньги.
1: Да, безусловно.
0: Да,
1: и я считаю, что это очень ведь важно, когда театр на это способен, когда театр вообще может а самое главное, хочет это делать. И диалог поколений – это для нас новая форма. В театре на Юго-Западе такого не было никогда. Кстати, такого никогда не было. И как-то вот что-то мы собрались, и художественный руководитель Олег Николаевич Левушин, и вот ребята, артисты, Метельников Максим и Вадим Соколов как-то сели, обсудили и приняли общее решение, что диалог поколений нам нужен. Нам нужен, и мы готовы его проводить. Это очень для нас, как я уже сказал, важно. В конце сезона мы объявим и имена финалистов, которые смогут представить свои эскизы на сцене театра на Юго-Западе. И уже в сентябре будет представлена премьера лаборатории «Диалог поколений». Юбилейный сезон театра на Юго-Западе также, скорее всего, я уверен, еще, если удастся, я думаю, должно удастся, и мы приложим тоже максимум к этому усилия, все-таки мы хотим возродить такой некий творческий баттл, соревнование с другими театрами по творческой импровизации на сцене. Это же всегда интересно зрителям посмотреть, кто как соревнуется, оценить, а самое главное, задать вопросы участникам, которые будут находиться на сцене. Это стадия в разработке.
0: Ну, это типа КВН будет.
1: Не совсем как КВН, это, знаете, зрители дают такое некое задание, участники соревнуются, разбиваются на группы.
0: Команды, да.
1: Как группы, команды, да, да. И дальше у нас уже, что называется, происходит такая магия на сцене, где импровизация – это же такой интересный вид творчества, когда ты абсолютно не ожидаешь даже многие вещи, наверное, сам от себя. Но это как мне кажется. Но мы в любом случае считаем, что импровизационные батлы, они должны быть. Это помогает и другим театрам, возможно, найти интересных, тоже талантливых актеров, которые хотят в этом поучаствовать и открыть на себя новые формы. Я хочу сказать то, что когда-то вот такие батлы, они уже проводились, и довольно-таки успешно, и театр на Юго-Западе победил в этих батлах. Кстати, задумка этого батла принадлежит Максиму Драчинину, опять же, артисту театра на Юго-Западе. Вот, Максим Драчинин, он сейчас играет в спектакле «Гамлет», и я уверен, что его творческая натура не оставит театр на Юго-Западе, и он будет всячески продолжать участвовать в наших спектаклях текущего репертуара.
0: В театре «Гамлет» где он играет? У вас на сцене?
1: Да, на сцене. На сцене у нас идет.
0: Потому что «Гамлетов» сейчас в Москве много?
1: Много. Но вы знаете, я могу вот сказать то, что «Гамлет» в театре на Юго-Западе – это по-настоящему открытие, и ни один зритель не уходит равнодушно.
0: Режиссер кто?
1: А режиссер – основатель Беликович. Театра Беликович Валерий Романович.
0: То есть
1: Романович.
0: Это старый
1: спектакль? Это старый, да, спектакль, но он старый по времени и всегда молодой для публики,
2: это
1: которая приходит.
2: Взрослый спектакль, скажем так, с большой историей. Он трансформировался несколько раз самим Беликовичем, «Гамлеты» менялись, «Офелии» и прочее.
0: Мы должны напомнить нашим радиослушателям, что Валерия Беликовичу нет в живых уже 10 лет, но и без него этот спектакль живет. Значит, во-первых, он современен, во-вторых, он популярен, а в-третьих, значит, кто-то помогает ему оставаться, так сказать, ну, на плаву,
1: да.
0: Помогает ему оставаться живым и интересным для публики. А вот кто этот человек? Я подозреваю, что это художественный руководитель Олег Николаевич Леушин. Я правильно подозреваю?
1: Абсолютно правильно.
0: Давайте передадим ему слово.
1: Передаем слово
0: Давайте передадим нашему второму гостю, художественному руководителю театра на Юго-Западе Олегу Леушину. В этом году, значит, вышло у вас две премьеры, да?
2: Да, две премьеры.
0: Первая по пьесе Леонида Жуховицкого.
2: Да, Леонид Жуховицкий, замечательный.
0: Если я не ошибаюсь, он же не только драматург, да, он еще и публицист, и, по-моему, сотрудничал с нашей прекрасной газетой «Комсомольская правда». Ну, на заре туманной юности давным-давно это было, да. Это о чем у нас спектакль?
2: Да, в общем, как все спектакли театра на Юго-Западе. О любви, о жизни, о выборе.
0: Название еще давайте еще раз.
2: «Последняя женщина сеньора Хуана». Это совершенно такая нестандартная история. Ну, все мы знаем сеньора Хуана, Дон Жуана
0: Дон
2: того
0: Шуан,
2: же.
0: Да.
2: Это масса произведений в разных жанрах, в разных видах искусства было сделано. А здесь нам пристает уже поживший за 50 лет Дон Жуан.
0: То есть Жуховицкий о себе сочинил пьесу. Понятно, так.
2: Ну, не только
0: и
2: может быть.
0: И вокруг него много всяких не Дон Анна.
2: Может быть,
0: и мы даже знаем некоторых из них.
2: Если я почему-то решил вот прикоснуться к этому материалу, наверное, это и обо мне. То есть это такой определенный этап. Ну, у мужчины это возникает в какие-то то в 40 лет, то в 50. Мне скоро 60, поэтому надо чего-то остановиться, подумать и оглянуться, оправить. правильно ли все было, а что будет дальше, и будет ли это дальше, да, и что нас может сподвигнуть на это дальше. Вот, наверное, где-то...
0: А дальше в каком плане? Дальше? В личном или в творческом, или в профессиональном?
2: А здесь много пластов сразу возникает. То есть, начиная от личностного плана, естественно, любое искусство рождается от личностного плана, и заканчивая уже какими-то философскими сентенциями, что такое жизнь, а что такое любовь и так далее. Но при этом гениальный текст. Ну, такие тексты редко встречаются.
0: Ну, сейчас вообще плоховато с современной драматургией.
2: А там, ну, просто так вкусно, с таким юмором и с такой при этом глубиной, и так лаконично, и, в общем, это потрясающая вещь, на мой взгляд, пьеса. Ну, а спектакль... А спектакль получился.
0: Прервемся на небольшую паузу. Не переключайтесь, пожалуйста, дорогие радиослушатели, и мы к вам скоро вернемся.
3: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Бесконечно можно слушать три вещи: похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Реклама.
4: Слабым урожаем твердо скажем «стоп». В поле и на даче нужен вам «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
3: Купи ягодный номер комсомолки 20 июля. Вкусные рецепты домашних заготовок. Правила летней тарелки. Как восполнить баланс витаминов и не поправиться. Каждому покупателю в подарок. Яркие наклейки для банок с заготовками из сезонных ягод и фруктов. Спрашивайте в местах продажи прессы в понедельник 20 июля. 12+.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Константин Кнырик о недовольстве Запада из-за перестановок в правительстве Украины.
7: Обстоятельство, которое должно быть учитано, учтено всегда при любых кадровых переменах, это сохранение контроля со стороны внешних акционеров проекта «Украина» за системой управления. И вот в этой части сейчас договоренности с Зеленским в определенной мере не соблюдены. Так не были соблюдены в ситуации, когда были, кстати, такие же пикеты, такие же плакатики, несмотря на то, что введено военное положение, и у них там запрет на проведение массовых мероприятий. Но, тем не менее, вот эти митинги, они тоже прошли, когда он пытался взять под контроль вот эти антикоррупционные органы. Сейчас ровно та же часть внешних игроков пострадала от этих решений Зеленского, и они действуют ровно теми же методами. То есть пикетики, митинги, насколько это перерастет в массовый как бы режим, я уверен, что нет, но давление на Зеленского будет оказываться.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
0: Здравствуйте. Я напоминаю, у нас в гостях сегодня художественный руководитель театра на Юго-Западе Олег Леушин и директор театра Дмитрий Берестов, и я, ведущая Анастасия Плешакова, театральный обозреватель газеты «Комсомолка».
8: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
9: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
3: Телефон рекламной службы
10: Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
11: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Они мои друзья давнишние, они занимаются этим профессионально. Они сделали нам прекрасные бои.
0: Ну, то есть еще можно пойти посмотреть на спектакль с точки зрения искусства театрального фехтования, чему, да, обучают в театральных вузах. Кто-то этим владеет более совершенно, ну, как Александр Ширвиндт, например, да, он же был таким известным фехтовальщиком, педагогом.
12: Педагогом, да, по фехтованию,
0: да. Давайте позовем наших радиослушателей к вам на спектакль.
2: Ну, к сожалению, уже только в следующем сезоне. Да, сезон все.
0: В этом сезоне вы уже не играете
2: вот,
0: Дон
2: да,
0: Хуана.
2: Мы отыграли так называемый зеленый спектакль. Зеленый называется в театре, это крайний в сезоне. Угу. Сейчас сезон уже все на исходе. Да. Вот в воскресенье у нас последний спектакль, потом мы едем в Витебск на фестиваль «Славянский базар», угу, со спектаклем «Покровские ворота», и там случится закрытие 49-го сезона.
0: Перейдем ко второму спектаклю, второй вашей премьере. Это «Покровские ворота», которые все прекрасно знают. Это, ну, не столько пьесу Зорина, сколько фильм Михаила Казакова, любимый миллионами наших телезрителей. Это телевизионный фильм, да, с блистательным актерским составом. Зрители обожают этот фильм и пересматривают, по-моему, каждый раз, когда его показывают по телевизору. Во всяком случае, это делаю я с удовольствием. И в том опасность, безусловно, я думаю, что, ну, невольно начинаешь сравнивать. Ну вот где найти такого же исполнителя на роль Костика, как Олег Меньшиков? Вопрос. Другой вопрос. В театрах, ну, вообще вот как-то не звучит, это, ну, ты знаешь, какое-то произведение по кино. И вдруг один театр за другим начинают ставить вот это все там «Покровские ворота». По-моему, у этого Богомолова вышел не так относительно.
2: Ну, он
0: не так
2: называется
0: давно.
2: Там по-другому совершенно. Ну, по «Дядя Лёва».
0: Ну, по сути, да.
2: Ну, по сути, по мотивам, скажем так.
0: По мотивам. Ну, итак, как вы отважились на эту постановку, которую априори должны были бы сравнивать с фильмом?
2: Ну, наглость – второе счастье, говорят, да?
0: Это прекрасный ответ.
2: А Белякович нас, Валерий Романович, учил не оглядываться на какие-то шаблоны, эталоны и на прочее. То есть верь только себе. Есть потребность – иди сделай и доказывай. У меня был такой опыт. Я взял на заре своего художественного руководства в театре и поставил спектакль «Любовь и голуби». Угу. Вот он уже 10 с лишним лет, 15.
0: Гуркина, да?
2: Да.
0: Пьесу. Угу.
2: Идет с неимоверным успехом. Это совершенно другая история. Ну, как бы...
0: Но подкрепленным фильмом Владимира Меньшова... Ну,
2: никакого фильма. Нет. Мы за основу брали пьесу.
0: Ну, я понимаю, Меньшов же тоже вначале увидел пьесу,
2: ну,
0: по-моему,
2: да,
0: «Современники».
2: Играли,
0: да,
2: ее, да, и он пригласил главную, да, героиню на роль...
0: Нину Дорошину.
2: Да-да-да, Нину Дорошину. И здесь, в общем, та же история. Главное понять, а для чего ты это? И искать Костика, похожего на Меньшикова, это последнее дело. Надо иметь тогда свой взгляд, если ты решился так вот нагло бросить вызов классике, скажем так. Я перелопатил немножко эту пьесу. Мне захотелось поговорить немножко о другом. Ностальгии, которая сейчас в воздухе витает и очень сильно. И у старшего поколения, и моего, и...
0: среднего поколения.
2: И чуть младше, и чуть старше. И при этом...
0: Ностальгия почему? По советскому времени, да? По советской эпохе?
2: Я бы так сказал. По молодости, по искренности, по открытости, по какой-то наивности. Сейчас же все очень... И при этом еще задача как бы внутри меня, как режиссера, стояла: сюда надо обязательно вот эту связь поколений внести. Поэтому у меня появляется персонаж Савранский, угу, которому я отдал практически все монологи Костика. И Савранский ведет этот спектакль.
0: В фильме он там эпизодически он появляется там на мотоцикле.
2: На заднем плане, да. А монологи читает как бы умудрённый опытом Казаков, закадровый текст, да. Здесь у меня эти монологи, не все какие-то переписаны. И я отдал Савранскому. Это человек из нашего времени играет, молодой артист, замечательный Игорь Михмель. И вот эта связь поколений, связь времен,
0: и он
2: вот
0: что
2: эти
0: сделает?
2: Старые фотографии.
0: Связывает, ну, то есть,
2: он, знаете, как...
0: Как вот, от автора, да?
2: Видимо? Да, отчасти от автора, отчасти он двигает этот сюжет, отчасти он участник этого сюжета, вот такой. Но это взгляд молодых ребят, как бы... Есть у них эта потребность или нет? И вот и задача Игоря Михмеля – разбудить эту потребность, перелистать этот альбом. И знаете, почему у меня? Я пару лет назад я ездил на родину к родителям, там все, и мы с братом…
0: Это куда на родину?
2: Екатеринбург, Урал, в общем, я оттуда. И он мне вдруг стал показывать фотографии, о существовании которых я либо забыл, либо даже не знал.
0: Семейный альбом, да?
2: Семейный альбом. И там фотография… Бабушка, дедушка мои, молодые, я их помню, уже взрослыми, и все. Их уже нет живых, к сожалению, из 50-х годов. Вот они только поженились, и вот их фотография. Потом еще одна, еще. И у меня так это вот во мне забродило, и в конечном итоге вот этот импульс вот этого моего семейного альбома вырос в спектакль.
0: Спектакль. А сколько идет спектакль по времени?
2: 2 часа. В один акт. Это нельзя играть. Это спектакль-анекдот.
0: Ну да, да.
2: По сути. Но в нем я попытался заложить...
0: А Велюрова кто играет?
2: Ой, Велюрова играют у нас 2 артиста. Это наши замечательные артисты. Евгений Васильевич Бакалов, заслуженный артист России. И приглашенный артист. 2 состава у меня. Антон Семкин. Это 2 разных совершенно Велюровых. Ну, совершенно не
0: но
2: похожих
0: смешные.
2: На про
0: Невова.
2: Они не смешные. Они трогательные. А от этой трогательности, беззащитности, от этого мира всего и возникает юмор. Некое несоответствие понтов вот этих такого артиста-чтеца. И ситуации, в которой он оказывается, Людочка там или кто там у него, вот это вот, где она, вот эта любовь.
0: Но тоже пьющие.
2: Как, в меру.
0: В меру, да. А кто ж...
2: А кто не пьет?
0: Да.
2: Нет, ты мне скажи, а кто... Я понял, не надо. Заметьте, не я это предложил, да, и так далее. И еще я обязан сказать просто, ведь нельзя делать спектакль «Покровские ворота», если у тебя нет вот этой пары «Людочка» и «Хоботов». И у меня была «Людочка» замечательная, Лена Лунцова. Это такие... Вот, вот ей что играть? Я ее просил только одно. Ничего не играй. В ней столько наива, столько чистоты и искренности. Вот, вот только ничего не играй. И вот она так себя... Но главное, Хоботов. Без Хоботов никак. Маргарита Павловна у меня есть, Савва Игнатьевича, Велюровых, хоть пруд пруди, Хоботов. И вдруг меня судьба, благодаря Дмитрию Юрьевичу, сводит в Линкоме, кстати, на одном из спектаклей с Сергеем Климовым, артистом театра «Сатиры». Мы с ним пообщались, ну так, как-то и сошлись вот на какой-то волне. Мы как-то одинаково воспринимаем, мы смотрели какой спектакль, обсуждали в «Антракте», там как-то мы сошлись. Я так задумался, я пошел в «Сатиру», посмотрел 2 спектакля с его участием, где он в главных ролях практически тащит все на себе. Звоню ему и говорю, пойдешь ко мне? Пойду, говорит.
0: Ну, на спектакль или вообще в театр?
2: Работать.
12: На спектакль.
2: На спектакль, в «Покровские ворота». Будешь Хоботовым?
0: На разовых.
2: Буду, да. И все, это потрясающий артист, это потрясающий Хоботов. Это центр, не Костик даже, а вот центр Хоботов этого спектакля. Поэтому здесь все другие акценты.
0: Ну, Костик никак... тоже должен быть, как нельзя ставить Гамлета, если в труппе нет Гамлета, да, артист на эту роль, то... Ну...
2: Как расставить акценты?
0: Как расставить акценты?
2: Вы читали Акунина, да, запрещенного, по-моему, да, у нас?
0: Мы должны самое... маркировать, что, да, террорист, экстремист, иноагент.
2: Да, ну,
0: далее,
2: я поэтому и говорю. Вот. Ну, я его прочитал в то время, когда еще можно было. У него Гамлет от лица Полония и Лаэрта. Пьеса. И Гамлет там не особо-то и при чем. Поэтому как Розенкранц, Гильденстерн мертвы, как развернуть этот корабль под названием спектакль?
0: Я вынуждена прервать наших гостей и себя тоже. Не переключайтесь, пожалуйста. Это радио «Комсомольская правда». Мы скоро к вам вернемся и продолжим наш диалог.
13: Диалоги на радио КП.
12: Беседуем с теми, кому есть что сказать. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
13: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «#125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного #125 и узнайте, как это сделать. #125. Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
12: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
14: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
12: Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Летняя военно-патриотическая смена «Время юных героев» Центра «Воин» проходит в детском оздоровительном лагере «Чайка». Расположен в деревне Барки Великолукского района. Участниками стали 150 курсантов из Псковской области. Их ждут 2 недели интенсивных занятий по тактической медицине, управлению беспилотными летательными аппаратами, огневой и инженерной подготовке, спортивные соревнования, командные испытания и насыщенная культурная программа. Программа смен сочетает образовательные занятия, спортивную подготовку и насыщенную культурно-досуговую программу. Позволяет участникам провести летние каникулы с пользой. Топливная компания «Лукойл» с сегодняшнего дня увеличила поставки в регион еще на 50%. Предполагается, что это решение позволит улучшить ситуацию. В Псковской области усилена работа по выявлению случаев незаконной торговли бензином и нарушений правил его хранения. Губернатор Михаил Ведерников сообщил, что отдельная работа ведется по группам в соцсетях, где идет перепродажа бензина. Топливо требуется для генераторов, моторных лоток, бензопил, триммеров и другой техники. Но следует помнить, что складирование горючих жидкостей в сараях и на балконах в негерметичных канистрах, а тем более в бутылях для воды, создает прямую угрозу не только владельцу, но и окружающим людям. Недопустимо подвергать опасности себя, родных, соседей и знакомых. С начала сезона в Псковской области зафиксировано более 1500 обращений по поводу присасывания клещей. Великие Луки занимают 2 место по числу случаев – 292, уступая только Пскову. В регионе отмечен высокий уровень зараженности клещей боррелиозом.
12: О валютах.
15: Курс валют на сегодня – доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 33 копейки, юань 11,51.
12: О погоде.
15: Сегодня в Великих Луках ясно, температура воздуха до 23 градусов тепла. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
17: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
19: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я напоминаю, что сегодня в гостях на радио «Комсомольская правда» замечательные гости. Олег Леушин, художественный руководитель театра на Юго-Западе и директор театра Дмитрий Берестов. Кроме того, что Дмитрий Берестов является директором театра на Юго-Западе, он еще и директор театра «Ленком» имени Марка Захарова. Должна сказать, что театр «Ленком» тоже очень внимательно, как театр на Юго-Западе, относится внимательно и бережно к спектаклям Валерия Беляковича, так и театр «Ленком» внимательно и бережно относится к спектаклям Марка Захарова, многим из которых, если «Гамлету» 40, вы сказали, да?
2: Ну, что, ну он 80 там.
0: Ну, «Юнония» и «Авось» примерно год. Тоже около 40.
1: Ну, нет, не примерно, я готов сказать, «Юнония» и «Авось» уже в сентябре будет ровно 45 лет, как «Юнона» и «Авось» идет.
0: 45 лет?
1: 45 лет в сентябре.
0: Красиво, да? Ну, то есть есть спектакли-долгожители и в «Ленкоме», и сохраняются. Вот в прошлом году сменилась команда, да, это было чуть больше года назад, в январе, кажется, да, в январе,
1: это было феврале. 23 января 2025 года.
0: Когда в театр Ленинского комсомола бывший, потом «Ленком» Марка Захарова, пришел новый худрук Владимир Панков и новый директор Дмитрий Берестов, наш сегодняшний гость. Причем пришли они из разных театров. То есть это не то, что вот пришел худрук со своим директором, как это часто бывает, а пришел худрук из Центра драматургии и режиссуры, да, и пришел директор из театра на Юго-Западный. А там еще в театре «Ленком» своя история, и был свой, и он и есть директор с расширенными полномочиями. Это Марк Борисович Варшавер, который сейчас президент театра. Это, конечно, очень такая сложная, даже для театров, которые повидали всякое, сложная коллизия. Но Владимир Панков, посмотрев текущий репертуар «Ленкома», ну, на тот момент, он многие спектакли убрал из репертуара. Ну, «Люболь» такое там было, еще там что-то такое.
1: Ну, «Люболь» еще было, насколько я знаю, убрано до нашего прихода.
0: Да. Ну, где-то вот на...
1: Мы потом... пришли в репертуаре, уже этого спектакля
0: уже
1: не было.
0: Что-то вы убрали. Я просто так специально это не смотрела. Но не в этом дело, что вы убрали. Ну, вот «Гамлет» сейчас у вас как будто бы уходит. С сентября его не будут играть. Хотя это, в общем-то, свежие премьеры. Спектаклю, наверное, года полтора или два. Но спектакли Марка Анатольевича Захарова все сохранены, они играются, они пользуются успехом. Самый, конечно, популярный культовый спектакль «Юнона» и «Авось». И плюс еще премьеры, которые уже стали выходить при Владимире Панкове. В этом сезоне два полноценных спектакля. Это «Репетиция оркестра» и «Великий комбинатор» по роману Ильфа и Петрова «Золотой теленок». Извините, что я за вас все рассказываю. Сейчас вы продолжите. Плюс еще у вас, ну, типа таких вечеров. Это «Задворки», да?
1: Это «Возрождение» Абдуловских «Задворок».
0: Да, «Возрождение», там «Вечер Марка Захарова».
1: «Вечер Марка Захарова».
0: И «Вечер
1: спектакль называется просто «Захаров».
0: «Захаров», да.
1: Да, посвященный Захарову.
0: И творческий, ну, типа творческого вечера. Моноспектакль Александра Збруева.
1: Да, это моноспектакль. Премьера у нас состоялась в феврале.
0: По-моему, накануне его дня рождения, у него в марте.
1: Мы планировали в феврале. Вот сама премьера накануне дня рождения действительно была у нас в марте, в конце марта. И мы долго к этому не то чтобы шли, а как-то так, знаете, рассуждали. И Александр Збруев пришел. Мы с ним обсудили, он дал концепцию, и пошли к художественному руководителю, обо всем договорились и поняли то, что нам нужно делать моноспектакль с таким знаменитым артистом. Он очень давно этого хотел. Вы знаете, эта премьера, она была важна не только для театра, но и для самого артиста. Эта премьера дает сил нашему народному артисту, и я считаю, что она... дает ему еще и здоровье. А самое главное – желание работать. Как говорится, в движении жизнь. Жизнь – движение. И такие спектакли должны быть. Более того, мы, знаете, так тоже привели свой мониторинг и поняли то, что зрители, они соскучились. И все всегда хотели попасть на Збруева. Это будет важно и для зрителя, а самое, как мне кажется, главное для нашего народного артиста Збруева Александра Викторовича.
0: Да, он должен был играть и в репетиции оркестра, у него там архивариуса, да?
1: Архивариуса,
0: да. Запланирована была роль для Александра Викторовича, потому что концепция этого спектакля – объединить, собрать всю труппу и вывести на сцену.
1: 124 да? человека на сцене.
0: Ну, не одновременно, потому что там все-таки есть составы.
1: Мезансценически, да, но одновременно 124.
0: Это очень много. Даже,
1: это очень много.
0: Ну, даже я... Ну, правда, сцена Ленкома, ну, не такая уж прям вот самая большая, скажем так.
1: Нам пришлось ее расширить, убрать 3 ряда кресел из зрительского зала.
0: Первые ряды.
1: Первые ряды. Первый, второй, третий ряд мы убираем.
0: Именно для этого спектакля?
1: Именно только для этого спектакля, для того, чтобы разместить такое большое количество актеров и музыкантов на сцене.
0: Mm-hmm. Да, там живая музыка звучит.
1: Живая музыка, и всех так разместить, это, конечно, большая творческая работа Владимира Николаевича Панкова. Mm-hmm. Спектакль стал событием для Москвы. Это, к тому же, наша с ним первая премьера, которая состоялась. Она масштабная премьера, но она интересная. Вы знаете, мы ее еще и рассматриваем, я, наверное, так скажу, как некий тренинг подготовки к взаимодействию.
0: К поиску общего языка, да? Вот
1: между... Ну, когда мы настраиваемся друг на друга, когда у нас есть такая возможность понять то, что мы настраиваемся друг на друга, тогда мы готовы, наверное, играть спектакль. Не то, что вот сейчас ты должен сказать слово, или вот потом ты, но когда вот мы живем в общем ритме, вот тогда и получается слаженная работа, вот тогда и получается качественный спектакль. Ну и вторая наша премьера, это, как вы уже сказали, это «Великий комбинатор». Смело такое тоже решение, хотелось удивить, хотелось поразить. И костюмами, и декорациями, а самое главное, творчеством.
0: Дорогой спектакль, визуально очень дорогой. Одна машина, которая подвешена к колосникам, да, потом вот так она спускается эффектно на сцену, на себя. Ретро-автомобиль.
1: А что сейчас дешево, знаете, для творчества?
0: А поконкретнее.
20: Коммерческая тайна.
1: Да нет, тут, знаете, как тут в любом случае. Ведь задача директора – выполнять все художественные решения руководителя творческой части. И мы стараемся этому примеру следовать. И вы знаете, и вот с Панком Владимиром Николаевичем, и с Олегом Николаевичем Леушиным, также, когда выпускаем любой спектакль, мы стараемся вот все творческие решения, которые находят мои худруки, исполнять на сцене и воплощать, что называется, в жизни. Я имею в виду материальное. Я имею
0: понимаю,
1: в виду декорации,
0: Дмитрий,
1: имею в виду костюмы.
0: Вы же понимаете, у творческого человека, ну, горизонты фантазии, они не просматриваются.
1: А вот здесь...
0: Как вы их ограничиваете?
1: А все очень просто. Здесь как раз-таки, мне кажется, наверное, и существует такой некий баланс. Это слово, конечно, оно уже настолько приелось, не могу его называть, но все-таки скажу баланс. Да, это слово баланс, когда нужно сохранять и вроде бы весь творческий потенциал худрука театра. И все-таки это сопоставлять, спускать, что называется, на землю с теми возможностями, которые есть у театра. Ведь никто не отменял заработные платы, в конце концов, премии новогодние, которые нужно выплачивать, да и вообще театр обслуживать.
0: В обоих театрах выплачиваете новогодние премии?
1: Всегда. И летние тоже.
0: Но или это помимо отпускных?
1: Помимо отпускных у нас обязательно есть такая история, как летняя премия. Отпускные плюс летняя премия.
0: В размере?
1: По-разному.
0: Ну, здесь месячного по-разному. Оклада или что?
1: Вы знаете, я могу так сказать, что недовольных нет. Мы планируем бюджет таким образом, чтобы люди, которые уходили в отпуск, приятно, когда поступает смс-сообщение где-нибудь там в августе, что вот есть премия. Ты вроде ее ждешь, но до конца какая-то сумма ты не знаешь. Но ты знаешь, что она будет, что директор театра тебя не забыл. Она формируется из активности в течение сезона. Ведь я неспроста говорю, что не просто же так, да, вот там каждому премию нужно дать, а мы ведь смотрим активность каждого актера. И ведь с этим проблем нет. Люди готовы работать. Главное просто тут уже им эту работу давать, что называется. И вот как я и говорил, что помимо репертуарной политики, сейчас немножко так в сторону, опять же, да, выпуска спектакля, что в Ленкоме, что в театре на Юго-Западе, существует еще и внерепертуарная деятельность. Вот то, что вот мы ведем и будем вести, и вот, например, в Ленкоме 9 мая у нас была такая некая выставка бронепластин. В прямом смысле слова, бронепластин, который с линии боевого соприкосновения, которые с линии боевого соприкосновения забрали и расписали их под иконы. Это простреленные бронепластины, расписанные под иконы художниками Даниловского монастыря, Суриковской академии художников.
0: Студентами. Там.
1: Студентами, да. Эта выставка, она была сделана не к инфоповоду, я просто честно говорю. Она была сделана к тому, что 9 мая в Ленкоме был спектакль «Ненаглядная сторона». И мы решили перед этим спектаклем, безусловно, чтобы молодой зритель, который к нам придет, чтобы он вначале проникся этой выставкой, а уже потом спектакль.
0: Этот спектакль вы пока не сняли,
1: Игорь. «Ненаглядная сторона». Да. Он идет, он у нас будет идти как спектакль, не событие, а как патриотический спектакль, который, я считаю, что должен быть в репертуаре.
0: Ну, это по мотивам «Зори здесь тихие».
1: «Зори здесь тихие»,
0: да, Бориса Васильева.
1: Бориса Васильева. Так же, как и в Московском театре на юго-западе, спектакль в списках не значился. Также у нас есть и военно-патриотические спектакли, и хочу отметить то, что туда молодежь тоже ходит. И очень интересно получается, что ведь для молодежи тоже нужно донести то понимание, почему нужно ходить в театр и стараться все-таки с ними разговаривать одним языком, чтобы как-то этот интерес проявлялся. То же самое, что интересы классики, вот что в Московском театре на Юго-Западе, что в Ленкоме Марка Захарова. Вот это, мне кажется, основная работа, наверное, нашей миссии.
0: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
19: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано на радио.
4: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
21: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
19: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
23: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду. Наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
19: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
24: У вас в прямом эфире работает официальный представитель компании «Аквалайф» Михаил Рудаков. Приветствую вас, и сегодня необычный день. Вы узнаете, почему он сегодня необычный, чуть позже. Но для начала я хочу пожелать всем хорошего настроения, невзирая ни на что. Также хочу пожелать вам быть бодрыми, энергичными, чтобы у вас всегда хватало сил на любые добрые дела. А у меня сразу к вам вопрос. Хотите ли вы, используя один единственный прибор, пить водородную воду и делать ингаляции? Молекулярным водородом, да, именно молекулярным водородом ингаляции. А зачем это нужно, спросите вы меня, да? А я вам отвечу. Дело в том, что исследование на пациентах с диабетом показало снижение оксидативного стресса на 30% за 8 недель ингаляции. Одна ингаляция стоит в среднем там от 3 до 6 тысяч рублей. И не только в Москве. Во многих городах России уже в клиниках предлагают такой инструмент оздоровления. А вы можете сами дома делать каждый день, вся ваша семья. Что это даст? Ну, во-первых, это защита легких от, и воспаления от воспалительных процессов, да, и восстановления после COVID-19. Это профилактика и защита на будущее. Но если был COVID-19, то исследования показали, что у 90% пациентов с постковидным фиброзом после курса ингаляции улучшилась сатурация с 90 до 97% и исчезла отдышка. И это официальные данные академика Чучалина из Российского национального исследовательского института, да, медицинского университета, прошу прощения, имени Пирогова. Он доказал, что водородные ингаляции снижают риск тромбозов и инсультов. И вы можете каждый день дома делать ингаляции и пить воду, насыщенную молекулярным водородом, всего лишь при помощи одного единственного прибора. Что еще вам это даст? Это борьба с хроническими воспалениями и болью, артрит и аутоиммунные заболевания. Вот данное исследование. У 70% пациентов с ревматоидным артритом уменьшилась боль и отечность суставов после 3 месяцев терапии. Неврологические нарушения при болезни Паркинсона. Ингаляция молекулярным водородом замедляет прогрессирование двигательных расстройств. Пример, друзья, вот примеры жизни. Женщина 60 лет с полинейропатией сократила прием обезболивающих на 80% после курса из 12 сеансов. Улучшение когнитивных функций, защита мозга, защита от нейродегенерации. Водород проникает через гематоэнцефалический барьер и снижает повреждение нейронов при болезни Альцгеймера. Исследование показало, что у пожилых пациентов с когнитивным нарушением после 6 месяцев ингаляции молекулярным водородом улучшилась память и концентрация внимания. Общие преимущества для здоровья – укрепление иммунитета. Ежедневная ингаляция на 40% снижает частоту ОРВИ у часто болеющих детей. Антивозрастной эффект. У 90% пациентов улучшается состояние кожи, исчезают пигментные пятна и повышается эластичность. Если вы не привыкли верить на слово, друзья, вы можете найти статью в российской газете. Она была опубликована 2 мая 2024 года. Она называется «Академик Чучалин. Ингаляция водородом эффективна при лечении многих заболеваний». Пожалуйста. Он говорит о том, что равного лекарства по эффективности природе не существует. Понимаете? Вот